0: Ар в нем на ходу.
1: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
4: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
6: Все черное небо, все черное.
7: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
8: Все, полностью.
9: Пойдемте, отойдем к зданию, слышишь?
10: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
5: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
11: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
5: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на Marketplace парализует бизнес по всей стране.
12: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
5: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
0: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
13: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
14: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
15: Многие сегодня проснутся банкротами.
16: Вот это не тебе.
14: Ну, выглядит...
17: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
5: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Привет! Вы слушаете подкаст «Между строк». И сегодня мы разберем новость, которая на первый взгляд кажется мелкой и региональной, но на самом деле скрывает огромную проблему. Под Бобруйском за долги выставили на аукцион популярную базу отдыха «Смена» всего за 100 тысяч долларов. И ладно бы это был просто частный отель, но это территория бывшего детского лагеря и часть некогда огромной системы советских здравниц. Сегодня мы честно поговорим о том, как фактически уничтожили нормальный санаторный отдых, почему цены в санаториях теперь кусаются сильнее, чем туры в Египет или Турцию, а внутри людей ждут ледяные номера, хамство, гнилые трубы и еда, как из худшего общепита. Давайте разберемся, как уникальные медицинские базы превратили в циничный конвейер по выкачиванию денег и почему за свои же кровные мы получаем сплошной стресс вместо лечения.
19: Если отталкиваться от этой новости про аукцион, сразу возникает такой, знаешь, сильный когнитивный диссонанс.
18: Угу.
19: Потому что официальные отчеты в стране рисуют, ну, прям-таки глянцевую картинку. Там всегда фигурирует 100% заполняемость.
18: Стабильные валютные поступления.
19: Да-да-да, валюта от иностранцев. Упоминается вот это, в кавычках, «европейское качество». И возникает логичный вопрос. Как при такой идеальной статистике целая база уходит с молотка по цене двушки?
18: Ну, слушай, фасады действительно побелены, и на бумаге все красиво. Но если посмотреть на саму сделку по смене, абсурдность ситуации просто зашкаливает. Это же огромный комплекс.
19: Угу, под Миродино, да?
18: Да, вековой хвойный лес, совсем рядом с городом, потенциал колоссальный, и все это продают всего за 100 тысяч долларов. Это цена обычной квартиры в спальном районе Минска.
19: Жесть.
18: За эти деньги отдают огромную территорию с капитальными строениями.
19: Слушай, ну тут возникает закономерное сомнение. Разве продажа таких вот старых убыточных лагерей частникам – это, ну, ненормальная рыночная практика?
18: В смысле?
19: Ну, государство избавляется от балласта, чтобы не тянуть его на балансе. Логично же, что ищут эффективного собственника, который вложит деньги, сделает ремонт, ну и вдохнет новую жизнь.
18: Не знаешь, в теории это звучит как грамотная оптимизация, но на практике реализуется схема абсолютно дикого капитализма, где никакого развития вообще не происходит.
19: То есть они не инвестируют?
18: Нет, конечно. Появляются какие-то мутные коммерческие структуры, фирмы-однодневки. Они выкупают объект за бесценок, оформляют под него огромные кредиты в банках.
19: Классика.
18: Да, и пытаются запустить какой-нибудь примитивный бизнес, типа сдавать помещения под корпоративы или банкеты. Естественно, все это прогорает, они накапливают долги и банкротятся.
19: И объект снова уходит с молотка.
18: Именно, но уже в полностью убитом состоянии. И статистика в стране это подтверждает. Только в Могилевской области за 15 лет уничтожено более 40% ведомственных профилакториев.
19: 40%?
18: Да.
19: Это же почти половина всей рекреационной инфраструктуры региона. Выходит, это не просто, ну, единичный случай плохого менеджмента, а какая-то системная ликвидация.
18: 100%. Цель – банальный вывод активов. Вот ярчайший пример – судьба бывшего санатория Могилевского автозавода. Это было шикарное место, отличная водолечебница, спелеошахта из соли.
19: Угу.
18: Объект приватизировали. И знаешь, что новые управленцы сделали в первую очередь?
19: Ну, учитывая логику быстрого обогащения, наверное, не стали нанимать хороших врачей, скорее всего, начали распродавать все самое ценное.
18: Да. Они официально признали медицинскую базу убыточным активом. Там стояло крутейшее немецкое оборудование для гидротерапии.
19: И они его продали клиникам.
18: Хуже. Они его демонтировали и сдали на металлолом.
19: Серьезно? На металлолом?
18: Да, ради быстрых копеек. Потом корпуса стояли без отопления 3 зимы, кирпичная кладка начала рушиться, итог лечебный корпус снесли, а на его месте закатали парковку для фур.
19: Экономическое варварство просто.
18: И это не все. Детский санаторий «Радуга» в Гомельской области, там нужна была модернизация котельней, так они искусственно занижали финансирование 5 лет, довели износ до 95% и закрыли все. Сейчас там руины, и мародеры разбили уникальные советские мозаики.
19: Кошмар. Ну хорошо, с заброшенными базами все понятно, это выкачивание ресурсов. А что с действующими санаториями?
18: Теми, которые формируют ту самую глянцевую статистику.
19: Да, они же активно рекламируются, туда едут люди.
18: Люди едут. На то, что происходит внутри этих премиальных здравниц, часто напоминает просто коммунальный ад за свежевыкрашенным фасадом.
19: Например?
18: Возьмем санатории имени Ленина в Бобруйске. Уникальные грязи, вода. Путевка на 12 дней стоит от 1000 до 1200 белорусских рублей. Для иностранцев в 1,5-2 раза дороже. И за эти деньги человек получает, ну, настоящий ледяной плен.
19: В ледяной плен? Звучит жутко.
18: В межсезонье администрация тупо экономит на отоплении. Представь, отдыхающий идет на горячие процедуры, распаренный, возвращается в номер, а там ниже 18 градусов.
19: Ниже 18.
18: Да, люди спят в верхней одежде, под 3 одеялами. Приезжают лечиться, а уезжают с бронхитом. А чтобы помыться на верхних этажах, теплую воду нужно сливать минут по 15.
19: Слушай, ну тут возникает вопрос в корень. Как вообще можно было довести инженерные сети до такого состояния при таких диких ценах на путевки?
18: Хороший вопрос.
19: Куда уходят деньги? Ведь если копнуть в техническую часть, вся эта система работает на котельных 70-х годов.
18: Угу. Которым уже полвека.
19: Вот именно. Срок службы подземных труб 25 лет. А их используют в 2 раза дольше. Они же сгнили.
18: И вместо замены они просто лепят дешевые металлические хомуты на пробоины.
19: Да-да. А теплопотери? На старых магистралях в земле теряется процентов 40-45 тепла. Это как пытаться вскипятить чайник на морозе без крышки. Руководство буквально отапливает лес вокруг санатория.
18: Жесть.
19: И чтобы не разориться, директоры ночью принудительно снижают температуру воды. К 3 часам ночи в комнатах становится плюс 15.
18: Это же прямой удар по здоровью. И знаешь, инфраструктурный тупик – это не только холод. Они еще пытаются делать дешевые ремонты.
19: Навесные потолки.
18: Хуже. Лепят на балконы дешевые металлические козырьки. Без шумоизоляции вообще. Начинается дождь, в номерах стоит оглушительный грохот. Люди спать не могут, это реальный шумовой террор.
19: А тут еще наслаивается вентиляционный парадокс.
18: О, да.
19: Старые советские здания строили под естественную вентиляцию через щели в деревянных окнах. А что делают сейчас? Ставят самые дешевые пластиковые окна без клапанов.
18: Люди сушат полотенце, дышат, влага накапливается.
19: Точно. Вытяжки старые, гидроизоляции нет. Итог, появляется черная плесень. Аспергил черный.
18: Причем даже в номерах люкс.
19: Да-да. Доходит до абсурда. Человек приезжает в сосновый лес лечить астму, а по факту дышит токсичными спорами плесени в номере.
18: Слушай, ну если инфраструктура гнилая, можно было бы подумать, что сервис и питание как-то это компенсируют.
19: Ну да, еда хотя бы вкусная.
18: Ничего подобного. Еда – это еще один инструмент дикой экономии. Вот, например, ведомственный санаторий «Шейник-Барс». Инфраструктура там убитая, огромные очереди в бассейн с минералкой.
19: Угу.
18: Зато они внедрили, внимание, шведский стол – подают это как международный стандарт, но на деле полный обман.
19: Подожди, шведский стол – это же всегда изобилие. Клиент сам берет сколько хочет. Как это может быть способом экономии?
18: Очень просто. Весь секрет в том, что именно лежит на этом столе.
19: Объемные углеводные наполнители.
18: В точку выставляют огромные лотки с переваренными макаронами, водянистым пюре из порошка, кашами.
19: Ну а мясо? Мясо это же самое дорогое. С ним явно что-то делают?
18: Нормального кускового мяса там почти нет. Делают котлеты, запеканки. И знаешь, сколько в этих котлетах реального низкосортного мяса?
19: 50%.
18: 30-40.
19: Серьезно? А остального что? Хлеб, манка и соя?
18: Да, размоченный хлеб и манка. Хлебная котлета под видом мясной. Вот тебе и шведский стол. И плюс ко всему искусственный дефицит.
19: Это как?
18: Нормальная еда, типа дешевые рыбы или курицы, выносится только один раз в первые 15 минут.
19: А учитывая очереди на процедуры, люди по-любому опаздывают.
18: Именно. Опоздал, ешь заветренные макароны и капусту с уксусом. А на жалобы персонал рявкает. Надо приходить вовремя, у нас самообслуживание.
19: Знаешь, если сложить все вместе, ледяные комнаты, плесень, хлебные котлеты, вырисовывается депрессивная картина. Но самое ужасное – это не физический дискомфорт, а моральный абьюз.
18: Да, абсолютно. Это отлично видно по их внутреннему сленгу. Для управленцев люди – это не пациенты и не гости. Это загрузка, контингент или просто койко-места.
19: Психология койко-места.
18: Да, и это чувствуется с порога. Заселение как допрос через узкое окошко, куча жестких запретов, не возвращаться после 11 вечера, еду не выносить.
19: Даже если человек заболел и лежит с температурой.
18: Даже тогда. Принести суп в номер нельзя, якобы санитарные нормы, а врачи на приеме, они работают не как медики, а как агрессивные продажники дополнительных услуг, выполняют план.
19: А если опоздал?
18: Вот реальный случай, сломался лифт. Пожилой человек еле спустился по лестнице, опоздал на процедуру на 3 минуты. Сеанс аннулируют с криком без возврата денег.
19: И самое безумное во всей этой ситуации – это итоговый ценник.
18: Да. Давай сравним.
19: 1200-1800 белорусских рублей.
18: Угу.
19: И ровно за эти же деньги, 1400-1900 рублей, можно взять полноценный тур на 3-4 звезды в Египет, Турцию или Грузию.
18: 100%.
19: С перелетом, теплым морем, нормальным сервисом и настоящим all-inclusive, где будет нормальное мясо и овощи, а не соя.
18: И чтобы люди не попадали в эту ловушку в Беларуси, давай структурируем основные схемы обмана. Такая, знаешь, памятка потребителю.
19: Давай.
18: Первое – это маркетинговый камуфляж.
19: Угу, на сайте красивые фото люкса.
18: А селят в номер с продавленными пружинами и отклеивающимися обоями. И отговорка всегда одна – свободных номеров нет, ждите неделю.
19: Вторая ловушка – диетический позор. В буклете пишут «лечебное меню», а по факту это суп на воде без мяса и полное отсутствие свежих овощей. Под видом диеты просто экономят на еде. И третье – скрытые поборы.
18: О да, обещают бесплатную инфраструктуру.
19: А потом за утюг, парковку и даже за неработающий Wi-Fi заставляют платить через кассу, выкачивают до копейки.
18: Жесть!
19: Знаешь, о чем действительно стоит задуматься в глобальном смысле?
18: О чем?
19: Если государственные здравницы в стране буквально разваливаются, а частный бизнес на их месте строит только склады и банкетные залы, что будет через 10-15 лет? Мы стоим на пороге ситуации, когда целому поколению стареющих людей, у которых нет денег на дорогие заграничные клиники, будет просто физически негде пройти базовую реабилитацию. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем тихую смерть самой концепции доступной профилактической медицины как явление.
18: Какой из всего этого можно сделать итог? То, что происходит с санаториями, это не просто временные трудности. Это реальный инфраструктурный и моральный тупик. Директора здравниц годами брали с людей огромные деньги, но вместо ремонта труб и нормальных зарплат персоналу просто красили фасады для красивых отчетов. В результате люди получили худший гибрид совка и дикого капитализма, где клиент – это просто койко-место, на котором нужно заработать. Если этот позор не остановить, если не выгнать зажравшихся управленцев и не вернуть сервису человеческое лицо, то скоро с молотка за долги уйдут вообще все места, где люди когда-то восстанавливали здоровье. Включайте критическое мышление, не ведитесь на красивые картинки сайтов и думайте, за что отдаете свои деньги. Это был подкаст «Между строк». Услышимся в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
20: Ситуации, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
2: Важный сигнал.
21: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
22: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
21: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
23: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
21: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
24: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
21: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
25: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
21: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
1: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимается плановой боеподготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот так, таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
6: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
4: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современное общество, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
6: Ого, прямо от племенных?
4: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
6: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
4: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
6: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
4: Слияние?
6: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
4: Ну, ошибка – это сильное слово.
6: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
4: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
6: Давай, цифры там впечатляющие.
4: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
6: 25 тысяч. С ума сойти.
4: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
6: А что же тогда?
4: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
6: Угу.
4: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
6: Рискует чем? Сэкономить деньги?
4: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
6: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
4: Давай посмотрим.
6: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
4: Ну, не так уж и рассеивается.
6: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
4: Угу.
6: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
7: Ну, ради воспоминаний.
6: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
4: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
6: И как же это устроено?
4: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
6: Ох, конверты.
4: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
6: А завтра вы должны всем этим людям.
4: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
6: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
4: Почему?
6: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
4: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
6: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
4: Ну, бывает.
6: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
4: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится?
6: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
4: В чем же?
6: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
4: Это звучит очень цинично.
6: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой

0: Свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство, это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими.
1: Любовь, измеряемая в долларах.
0: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
1: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
0: Ну, должна сближать в идеале.
1: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
0: Опять корпорации?
1: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
0: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
1: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
0: Ага.
1: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
0: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
1: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Цитирую: «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
0: Понимаю.
1: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
0: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
1: Абсолютно.
0: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
1: А что это значит?
0: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
1: Компромисс за счет своих нервов?
0: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
1: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
0: Согласен, финансовая независимость важна.
1: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
0: Какой?
1: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
0: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
1: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
0: Просто улететь?
1: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
0: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
1: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
0: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
1: Право.
0: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
1: Угу.
0: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
1: А другое дело?
0: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: мы теперь...

0: вместе. Эта публичность цементирует ваш союз.
1: Красивые слова.
0: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
2: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
3: Ну почему работают? Они празднуют.
2: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
0: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
2: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
0: Зато фотографии красивые остаются.
2: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий. Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
4: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
2: Да, пора бы.
4: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
2: И какой же?
4: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
2: Абсолютно точно.
0: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
2: Угу.
0: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
2: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
0: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
2: Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
7: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому Если у комитета госконтроля, должностных лиц, есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
5: Важный сигнал.
1: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
8: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
1: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
9: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
1: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
9: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
1: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
7: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля, должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангаль.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
1: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
14: Что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
1: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
14: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
1: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
14: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы. Ну, понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
14: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот, допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
1: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
14: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, грубо говоря, у тебя спина колом, все, 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
1: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: В Петрикове мужчина выжил после почти 4,5 промилле алкоголя. Врачи совершили чудо и спасли 33-летнего местного жителя, который впал в алкогольную кому после 2 бутылок водки. При поступлении в больницу концентрация спирта в крови мужчины составляла 4,41 промилле. Тяжелое и опасное для жизни отравление начинается уже после 3 промилле. Мужчина потерял сознание дома, родные вызвали скорую. Медики почти сутки боролись за его жизнь, пока пациент не пришел в себя. Тяжелое острое отравление вызвало кому. Специалисты официально приравняли такое состояние к категории тяжких телесных повреждений. По словам медиков, организм молодого человека совершил невозможное, но второй раз такая дегустация точно станет билетом в один конец. В Могилевской области почти 2000 человек оставили без зарплаты. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности, а в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей. По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесли 52 акта реагирования и назначили штрафы. В Слуцком районе на аукцион выставили 3 магазина. Цены стартуют от чуть более 25,5 тысяч рублей. На электронные торги выставили магазины, расположенные в агроградках Греск и Лядно, а также в деревне Великий Быков. Самый дешевый объект – магазин в деревне Великий Быков. Его начальная стоимость составляет 25 640 рублей. Магазин в Греске после снижения цены на 20% оценили в 28 130 рублей. Ну а самый дорогой лот – магазин в Лядно. За него на старте торгов просят более 43 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Начальник службы радиационного мониторинга Олег Дюбайло о радиационной обстановке в Беларуси.
16: Йод-131 у нас не был выявлен. Это очень является важным индикатором. Не только имеются стационарные пункты наблюдения, но и автоматические пункты измерений. Это возле в зонах влияния атомных электростанций. С этих пунктов наблюдения каждые 10 минут к нам в центр поступают данные, и наши дежурные инженеры-радиометристы постоянно мониторят круглосуточно радиационную обстановку на территории Республики Беларусь.
5: Важный сигнал.
1: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
7: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
1: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
7: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
1: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
7: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
7: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
17: Есть.
7: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть». Нам нужны, там тоже нужны кадры.
1: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
18: Также один из вопросов доклада моего главе государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
20: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
21: Давай.
20: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
19: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
20: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
19: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
20: Угу.
19: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
20: Подожди, подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
19: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
20: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
19: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
20: 5 недель на обычный перевод?
19: Именно. И это если повезет.
20: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
19: И что с того?
20: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
19: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
20: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
19: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
20: Им проще нажать кнопку «отклонить» просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
19: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
20: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
19: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
20: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
19: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юане, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
20: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
19: Точно.
20: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
19: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
20: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
19: Конечно, нет.
20: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
19: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
20: Как привести сам товар?
19: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
20: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
19: Ну-ну. И что же они предлагают?
20: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
19: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
20: Ну да, через Литву и Латвию.
19: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
20: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9 тысяч километров.
19: 9 тысяч километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
20: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
19: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
20: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
19: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
20: И какой тогда смысл работать?
19: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
20: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
19: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
20: Поясни.
19: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
20: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
19: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
20: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
19: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
20: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
19: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
20: Не хватило дров?
19: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
20: И котельные встали?
19: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
20: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
19: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
20: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
19: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
20: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
19: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
20: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
19: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
20: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
19: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
20: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
19: Ведет.
20: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
19: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
20: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
19: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
20: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
19: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
20: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
19: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
20: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
19: Ну, на словах можно назвать как угодно.
20: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. коллапса-то не произошло.
19: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
20: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
19: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
20: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
19: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
20: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
19: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
20: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
19: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
20: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
19: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
21: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
3: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
22: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
3: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
3: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Состояние, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут. Поэтому скоро может начаться самое сложное.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
7: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
15: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
2: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
15: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
7: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
15: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. программы «Говорят» на радио «Сигнал».
4: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
8: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
9: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
23: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
4: В «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
24: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.

0: магазинов.
1: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
0: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
1: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
4: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
6: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
5: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
7: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
5: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на

0: ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
1: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук Ковырадск, да, вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
0: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
2: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
0: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
3: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
6: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Вот. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. Если одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
8: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
7: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
9: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
7: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
10: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
0: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
11: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
0: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске 3 прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
12: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
0: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
13: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
0: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
14: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
7: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области. Там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
15: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
7: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
15: У меня он вообще, я тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли.
16: Там же через Ростов все вот это вот идет.
15: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
16: Надо ДНК
15: в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
7: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
20: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
19: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
20: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
19: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
20: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
19: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
20: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
1: Есть.
20: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры.
19: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
20: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотоки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да. А на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотоках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порче урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16. В Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
21: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров, подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
21: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
2: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
3: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
2: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в 3 новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитировать, восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими. Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает. И поведение Азербайджана тому подтверждение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
22: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да. А на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16. В Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
4: Пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Асси.
17: 90.
18: Навве.
17: 100.
18: Эксо.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
8: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
6: Полесье.
8: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
6: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
8: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
6: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
8: Угу.
6: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
8: Буквально по нажатию кнопки.
6: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
8: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
6: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
8: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
6: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
8: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
6: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
8: Возникает скепсис?
6: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры. Это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
8: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
6: Ага.
8: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
6: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
8: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
6: И у него критически высокое давление на грунт.
8: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
6: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
8: Да.
6: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? до того, как она подойдет к границе.
8: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
6: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
8: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
6: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
8: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
6: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
8: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
6: Ну почему же?
8: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
6: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
8: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
6: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
8: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
6: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
8: Которые реагируют на металл или тепло.
6: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
8: Время реакции.
6: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
8: Полторы минуты. Ничего себе.
6: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
8: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
6: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
8: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
6: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
8: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
6: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
8: И вся колонна замирает.
6: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
8: Буквально отрезают путь к отступлению?
6: Да, запечатывают мешок.
8: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
6: Глушилки.
8: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
6: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
8: В смысле их штатные рации?
6: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
8: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
6: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
8: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
6: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
8: Датчики это моментально засекают.
6: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
8: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
6: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
8: пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
6: А это огромные медленные машины.
8: И идеальные цели.
6: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
8: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
6: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
8: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
6: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
8: И финал. Часы 48-96.
6: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
8: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
6: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
8: Ну там сплошные болота.
6: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
8: Тоже до 75%.
6: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
8: А Киевское направление?
6: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
8: Подожди, 85-90%?
6: Да.
8: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
6: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
8: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
6: Вот именно.
8: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
6: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
8: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
6: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
8: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
6: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
8: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
6: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
8: Лишь бы не доехать до границы.
6: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость.
8: А единственная форма рационального тактического мышления.
6: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
8: Логично.
6: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы. А есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
11: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
19: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
11: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
19: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
11: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
19: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
11: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
19: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
11: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, ты живешь, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
19: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
19: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
12: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
19: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
13: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
19: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
14: Администратор нам сказал: «Мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за 1.5 месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
19: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
23: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
24: Абсолютно.
23: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
24: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
7: качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
23: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
1: если человек хочет, ему не надо отказывать в прозвище.
7: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
15: Любая силовая структура регулярно обновляет документы, но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
7: За последние месяцы российские регионы

0: защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
3: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, на сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот как, с чем сейчас занимаются вооруженные силы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
5: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
4: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
6: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
4: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
7: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины...

0: Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
1: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
6: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонансный характер, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение главы государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
7: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
1: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
8: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
1: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
9: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну, и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут? Ну, как жук Ковырадск, да? Вот его вот травят, а он... Ко всему привыкаю. Так и мы, наверное, так и наш организм.
1: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
10: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
1: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
11: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
1: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
13: Все черное небо, все черное.
14: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
15: Все, он полностью утро.
16: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
17: Еще два склада Wildberries в южном регионе, это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
12: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
18: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
12: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
19: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
12: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
20: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
21: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
22: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
23: Многие сегодня проснутся банкротами.
24: Вот это не тебе.
25: Ну, выглядит так.
26: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
12: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
27: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
4: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
3: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
6: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
6: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
27: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
1: Все черное небо, все черное.
14: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
15: Все, полностью.
16: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
17: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск, Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
12: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
18: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
12: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на Marketplace парализует бизнес по всей стране.
19: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
12: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
20: Блин, уже хочется, чтобы это СВО, честно, закончился.
7: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
22: Что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
23: Многие сегодня проснутся банкротами.
24: Вот это не тебе.
20: Ну, выглядит так.
26: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
12: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет! Вы слушаете подкаст «Между строк». И сегодня мы разберем новость, которая на первый взгляд кажется мелкой и региональной, но на самом деле скрывает огромную проблему. Под Бобруйском за долги выставили на аукцион популярную базу отдыха «Смена» всего за 100 тысяч долларов. И ладно бы это был просто частный отель, но это территория бывшего детского лагеря и часть некогда огромной системы советских здравниц. Сегодня мы честно поговорим о том, как фактически уничтожили нормальный санаторный отдых, почему цены в санаториях теперь кусаются сильнее, чем туры в Египет или Турцию, а внутри людей ждут ледяные номера, хамство, гнилые трубы и еда, как из худшего общепита. Давайте разберемся, как уникальные медицинские базы превратили в циничный конвейер по выкачиванию денег и почему за свои же кровные мы получаем сплошной стресс вместо лечения.
9: Вот если отталкиваться от этой новости про аукцион, сразу возникает такой, знаешь, сильный когнитивный диссонанс.
8: Угу.
9: Потому что официальные отчеты в стране рисуют, ну, прям-таки глянцевую картинку. Там всегда фигурирует 100% заполняемость.
8: Стабильные валютные поступления.
9: Да-да-да, валюта от иностранцев. Упоминается вот это, в кавычках, «европейское качество». И возникает логичный вопрос. Как при такой идеальной статистике целая база уходит с молотка по цене двушки?
8: Ну, слушай, фасады действительно побелены, и на бумаге все красиво. Но если посмотреть на саму сделку по смене, абсурдность ситуации просто зашкаливает. Это же огромный комплекс.
9: Угу, под Миродино, да?
8: Да, вековой хвойный лес, совсем рядом с городом, потенциал колоссальный, и все это продают всего за 100 тысяч долларов. Это цена обычной квартиры в спальном районе Минска.
9: Жесть.
8: За эти деньги отдают огромную территорию с капитальными строениями.
9: Слушай, ну тут возникает закономерное сомнение. Разве продажа таких вот старых убыточных лагерей частникам – это, ну, ненормальная рыночная практика?
8: В смысле?
9: Ну, государство избавляется от балласта, чтобы не тянуть его на балансе. Логично же, что ищут эффективного собственника, который вложит деньги, сделает ремонт, ну и вдохнет новую жизнь.
8: Понимаешь, в теории это звучит как грамотная оптимизация, но на практике реализуется схема абсолютно дикого капитализма, где никакого развития вообще не происходит.
9: То есть они не инвестируют?
8: Нет, конечно. Появляются какие-то мутные коммерческие структуры, фирмы-однодневки. Они выкупают объект за бесценок, оформляют под него огромные кредиты в банках.
9: Классика.
8: Да, и пытаются запустить какой-нибудь примитивный бизнес, типа сдавать помещения под корпоративы или банкеты. Естественно, все это прогорает, они накапливают долги и банкротятся.
9: И объект снова уходит с молотка.
8: Именно, но уже в полностью убитом состоянии. И статистика в стране это подтверждает. Только в Могилевской области за 15 лет уничтожено более 40% ведомственных профилакториев.
9: 40%?
8: Да.
9: Это же почти половина всей рекреационной инфраструктуры региона. Выходит, это не просто, ну, единичный случай плохого менеджмента, а какая-то системная ликвидация.
8: 100%. Цель – банальный вывод активов. Вот ярчайший пример – судьба бывшего санатория Могилевского автозавода. Это было шикарное место, отличная водолечебница, спелеошахта из соли.
9: Угу.
8: Объект приватизировали. И знаешь, что новые управленцы сделали в первую очередь?
9: Ну, учитывая логику быстрого обогащения, наверное, не стали нанимать хороших врачей, скорее всего, начали распродавать все самое ценное.
8: Да. Они официально признали медицинскую базу убыточным активом. Там стояло крутейшее немецкое оборудование для гидротерапии.
9: И они его продали клиникам.
8: Хуже. Они его демонтировали и сдали на металлолом.
9: Серьезно? На металлолом?
8: Да, ради быстрых копеек. Потом корпуса стояли без отопления 3 зимы, кирпичная кладка начала рушиться, итог лечебный корпус снесли, а на его месте закатали парковку для фур.
9: Экономическое варварство просто.
8: И это не все. Детский санаторий «Радуга» в Гомельской области, там нужна была модернизация котельней, так они искусственно занижали финансирование 5 лет, довели износ до 95% и закрыли все. Сейчас там руины, и мародеры разбили уникальные советские мозаики.
9: Кошмар. Ну хорошо, с заброшенными базами все понятно, это выкачивание ресурсов. А что с действующими санаториями?
8: Теми, которые формируют ту самую глянцевую статистику.
9: Да, они же активно рекламируются, туда едут люди.
8: Люди едут. На то, что происходит внутри этих премиальных здравниц, часто напоминает просто коммунальный ад за свежевыкрашенным фасадом.
9: Например?
8: Возьмем санатории имени Ленина в Бобруйске. Уникальные грязи, вода. Путевка на 12 дней стоит от 1000 до 1200 белорусских рублей. Для иностранцев в 1,5-2 раза дороже. И за эти деньги человек получает, ну, настоящий ледяной плен.
9: В ледяной плен? Звучит жутко.
8: В межсезонье администрация тупо экономит на отоплении. Представь, отдыхающий идет на горячие процедуры, распаренный, возвращается в номер, а там ниже 18 градусов.
9: Ниже 18.
8: Да, люди спят в верхней одежде, под 3 одеялами. Приезжают лечиться, а уезжают с бронхитом. А чтобы помыться на верхних этажах, теплую воду нужно сливать минут по 15.
9: Слушай, ну тут возникает вопрос в корень. Как вообще можно было довести инженерные сети до такого состояния при таких диких ценах на путевки?
8: Хороший вопрос.
9: Куда уходят деньги? Ведь если копнуть в техническую часть, вся эта система работает на котельных 70-х годов.
8: Угу, которым уже полвека.
9: Вот именно. Срок службы подземных труб 25 лет, а их используют в 2 раза дольше. Они же сгнили.
8: И вместо замены они просто лепят дешевые металлические хомуты на пробоины.
9: Да-да. А теплопотери? На старых магистралях в земле теряется процентов 40-45 тепла. Это как пытаться вскипятить чайник на морозе без крышки. Руководство буквально отапливает лес вокруг санатория.
8: Жесть.
9: И чтобы не разориться, директоры ночью принудительно снижают температуру воды. К 3 часам ночи в комнатах становится плюс 15.
8: Это же прямой удар по здоровью. И знаешь, инфраструктурный тупик – это не только холод. Они еще пытаются делать дешевые ремонты.
9: Навесные потолки.
8: Хуже. Лепят на балконы дешевые металлические козырьки. Без шумоизоляции вообще. Начинается дождь, в номерах стоит оглушительный грохот. Люди спать не могут, это реальный шумовой террор.
9: А тут еще наслаивается вентиляционный парадокс.
8: О, да.
9: Старые советские здания строили под естественную вентиляцию через щели в деревянных окнах. А что делают сейчас? Ставят самые дешевые пластиковые окна без клапанов.
8: Люди сушат полотенце, дышат, влага накапливается.
9: Точно. Вытяжки старые, гидроизоляции нет. Итог, появляется черная плесень. Аспергил черный.
8: Причем даже в номерах люкс.
9: Да-да. Доходит до абсурда. Человек приезжает в сосновый лес лечить астму, а по факту дышит токсичными спорами плесени в номере.
8: Слушай, ну если инфраструктура гнилая, можно было бы подумать, что сервис и питание как-то это компенсируют.
9: Ну да, еда хотя бы вкусная.
8: Ничего подобного. Еда – это еще один инструмент дикой экономии. Вот, например, ведомственный санаторий «Шейник-Барс». Инфраструктура там убитая, огромные очереди в бассейн с минералкой.
9: Угу.
8: Зато они внедрили, внимание, шведский стол. Подают это как международный стандарт, но на деле полный обман.
9: Подожди, шведский стол – это же всегда изобилие. Клиент сам берет сколько хочет. Как это может быть способом экономии?
8: Очень просто. Весь секрет в том, что именно лежит на этом столе.
9: Объемные углеводные наполнители.
8: В точку выставляют огромные лотки с переваренными макаронами, водянистым пюре из порошка, кашами.
9: Ну, а мясо? Мясо – это же самое дорогое. С ним явно что-то делают?
8: Нормального кускового мяса там почти нет. Делают котлеты, запеканки. И знаешь, сколько в этих котлетах реального низкосортного мяса?
9: 50%.
8: 30-40.
9: Серьезно? А остального что? Хлеб, манка и соя?
8: Да, размоченный хлеб и манка. Хлебная котлета под видом мясной. Вот тебе и шведский стол. И плюс ко всему искусственный дефицит.
9: Это как?
8: Нормальная еда, типа дешевые рыбы или курицы, выносится только один раз в первые 15 минут.
9: А учитывая очереди на процедуры, люди по-любому опаздывают.
8: Именно. Опоздал, ешь заветренные макароны и капусту с уксусом. А на жалобы персонал рявкает. Надо приходить вовремя, у нас самообслуживание.
9: Знаешь, если сложить все вместе, ледяные комнаты, плесень, хлебные котлеты, вырисовывается депрессивная картина. Но самое ужасное – это не физический дискомфорт, а моральный абьюз.
8: Да, абсолютно. Это отлично видно по их внутреннему сленгу. Для управленцев люди – это не пациенты и не гости. Это загрузка, контингент или просто койко-места.
9: Психология койко-места.
8: Да, и это чувствуется с порога. Заселение как допрос через узкое окошко, куча жестких запретов, не возвращаться после 11 вечера, еду не выносить.
9: Даже если человек заболел и лежит с температурой.
8: Даже тогда. Принести суп в номер нельзя, якобы санитарные нормы, а врачи на приеме, они работают не как медики, а как агрессивные продажники дополнительных услуг, выполняют план.
9: А если опоздал?
8: Вот реальный случай, сломался лифт. Пожилой человек еле спустился по лестнице, опоздал на процедуру на 3 минуты. Сеанс аннулируют с криком «без возврата денег».
9: И самое безумное во всей этой ситуации – это итоговый ценник.
8: Да. Давай сравним.
9: Ну, 1200-1800 белорусских рублей.
8: Угу.
9: И ровно за эти же деньги, ну, 1400-1900 рублей, можно взять полноценный тур на 3-4 звезды в Египет, Турцию или Грузию.
8: 100%.
9: С перелетом, теплым морем, нормальным сервисом и настоящим all-inclusive, где будет нормальное мясо и овощи, а не соя.
8: И чтобы люди не попадали в эту ловушку в Беларуси, давай структурируем основные схемы обмана. Такая, знаешь, памятка потребителю.
9: Давай.
8: Первое – это маркетинговый камуфляж.
9: Угу, на сайте красивые фото люкса.
8: А селят в номер с продавленными пружинами и отклеивающимися обоями. И отговорка всегда одна. Свободных номеров нет, ждите неделю.
9: Вторая ловушка – диетический позор. В буклете пишут «лечебное меню», а по факту это суп на воде без мяса и полное отсутствие свежих овощей. Под видом диеты просто экономят на еде. И третье – скрытые поборы.
8: О да, обещают бесплатную инфраструктуру.
9: А потом за утюг, парковку и даже за неработающий Wi-Fi заставляют платить через кассу, выкачивают до копейки.
8: Жесть!
9: Знаешь, о чем действительно стоит задуматься в глобальном смысле?
8: О чем?
9: Если государственные здравницы в стране буквально разваливаются, а частный бизнес на их месте строит только склады и банкетные залы, что будет через 10-15 лет? Мы стоим на пороге ситуации, когда целому поколению стареющих людей, у которых нет денег на дорогие заграничные клиники, будет просто физически негде пройти базовую реабилитацию. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем тихую смерть самой концепции доступной профилактической медицины как явление.
8: Какой из всего этого можно сделать итог? То, что происходит с санаториями, это не просто временные трудности. Это реальный инфраструктурный и моральный тупик. Директора здравниц годами брали с людей огромные деньги, но вместо ремонта труб и нормальных зарплат персоналу просто красили фасады для красивых отчетов. В результате люди получили худший гибрид совка и дикого капитализма, где клиент – это просто койко-место, на котором нужно заработать. Если этот позор не остановить, если не выгнать зажравшихся управленцев и не вернуть сервису человеческое лицо, то скоро с молотка за долги уйдут вообще все места, где люди когда-то восстанавливали здоровье. Включайте критическое мышление, не ведитесь на красивые картинки сайтов и думайте, за что отдаете свои деньги. Это был подкаст «Между строк». Услышимся в следующих выпусках.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
3: Ситуации, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
0: Важный сигнал.
4: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
6: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
4: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
10: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
4: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
11: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
4: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
13: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
4: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
1: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
15: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
14: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
15: Ого, прямо от племенных?
14: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
15: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
14: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
15: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
14: Слияние?
15: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
14: Ошибка – это сильное слово.
15: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
14: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
15: Давай, цифры там впечатляющие.
14: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
15: 25 тысяч. С ума сойти.
14: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
15: А что же тогда?
14: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
15: Угу.
14: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
15: Рискует чем? Сэкономить деньги?
14: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
15: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
14: Давай посмотрим.
15: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
14: Ну, не так уж и рассеивается.
15: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
14: Угу.
15: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
7: Ну, ради воспоминаний.
15: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
14: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
15: И как же это устроено?
14: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
15: Ох, конверты.
14: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
15: А завтра вы должны всем этим людям.
14: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
15: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
14: Почему?
15: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
14: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
15: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то кого-то считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
14: Ну, бывает.
15: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
14: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится?
15: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
14: В чем же?
15: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
14: Это звучит очень цинично.
15: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
14: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
15: Давай.
14: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
15: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
14: Почему опасная?
15: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
14: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
15: Любовь, измеряемая в долларах.
14: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться.

0: делится жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
1: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
0: Ага.
1: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
0: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
1: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
0: Почему?
1: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
0: Понимаю.
1: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
0: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
1: Абсолютно.
0: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
1: А что это значит?
2: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
1: Компромисс за счет своих нервов?
2: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
1: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
2: Согласен, финансовая независимость важна.
1: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
0: Какой?
1: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
0: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
1: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
0: Просто улететь?
1: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
0: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
1: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
0: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
1: Право.
0: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
1: Угу.
0: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
1: А другое дело?
0: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру, мы теперь вместе. Эта публичность цементирует ваш союз.
1: Красивые слова.
0: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
1: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
0: Ну, почему работают? Они празднуют.
1: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
0: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
1: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное

0: абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
1: Зато фотографии красивые остаются.
0: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий. Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
1: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
0: Да, пора бы.
1: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
0: И какой же?
1: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
0: Абсолютно точно.
2: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
0: Угу.
2: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
0: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
2: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
1: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
0: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
5: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
3: Важный сигнал.
6: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
7: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
6: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
8: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
6: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
8: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
6: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
5: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия, сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Билстата по зарплатам взорвала ТикТок.
12: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
6: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
12: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемо. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
6: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
12: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
6: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
13: В Петрикове мужчина выжил после почти 4,5 промилле алкоголя. Врачи совершили чудо и спасли 33-летнего местного жителя, который впал в алкогольную кому после 2 бутылок водки. При поступлении в больницу концентрация спирта в крови мужчины составляла 4,41 промилле. Тяжелое и опасное для жизни отравление начинается уже после 3 промилле. Мужчина потерял сознание дома, родные вызвали скорую. Медики почти сутки боролись за его жизнь, пока пациент не пришел в себя. Тяжелое острое отравление вызвало кому. Специалисты официально приравняли такое состояние к категории тяжких телесных повреждений. По словам медиков, организм молодого человека совершил невозможное, но второй раз такая дегустация точно станет билетом в один конец. В Могилевской области почти 2000 человек оставили без зарплаты. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности, а в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей. По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесли 52 акта реагирования и назначили штрафы. В Слуцком районе на аукцион выставили 3 магазина. Цены стартуют от чуть более 25,5 тысяч рублей. На электронные торги выставили магазины, расположенные в агрогородках Греск и Лядно, а также в деревне Великий Быков. Самый дешевый объект – магазин в деревне Великий Быков. Его начальная стоимость составляет 25 640 рублей. Магазин в Греске после снижения цены на 20% оценили в 28 130 рублей. Ну а самый дорогой лот – магазин в Лядно. За него на старте торгов просят более 43 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник службы радиационного мониторинга Олег Дюбайло о радиационной обстановке в Беларуси.
14: Йод-131 у нас не был выявлен. Это очень является важным индикатором. Не только имеются стационарные пункты наблюдений, но и автоматические пункты измерений. Это возле в зонах влияния атомных электростанций. С этих пунктов наблюдений каждые 10 минут к нам в центр поступают данные, и наши дежурные инженеры-радиометристы постоянно мониторят круглосуточно радиационную обстановку на территории Республики Беларусь.
3: Важный сигнал.
6: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
15: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
6: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
15: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
6: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
15: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
6: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
15: «Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес, вот туда их, в армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
16: Есть.
15: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
6: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
17: Также один из вопросов доклада моего главе государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
19: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
18: Давай.
19: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
18: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
19: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
18: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
19: Угу.
18: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
19: Подожди, подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
18: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
19: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
18: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходит от 3 до 5 недель.
19: 5 недель на обычный перевод?
18: Именно. И это если повезет.
19: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
18: И что с того?
19: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
18: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
19: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
18: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
19: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
18: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
19: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
18: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
19: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
18: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
19: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
18: Точно.
19: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
18: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
19: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
18: Конечно, нет.
19: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
18: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
19: Как привести сам товар?
18: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
19: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
18: Ну-ну. И что же они предлагают?
19: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
18: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
19: Ну да, через Литву и Латвию.
18: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
19: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9 тысяч километров.
18: 9 тысяч километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
19: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
18: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
19: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
18: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
19: И какой тогда смысл работать?
18: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
19: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
18: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
19: Поясни.
18: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
19: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
18: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
19: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
18: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
19: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
18: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026.
19: Не хватило дров?
18: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
19: И котельные встали?
18: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
19: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
18: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
19: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
18: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
19: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
18: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
19: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
18: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
19: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
18: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
19: Ну подожди, Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
18: Ведет.
19: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
18: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
19: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
18: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
19: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
18: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
19: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
18: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
19: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
18: Ну, на словах можно назвать как угодно.
19: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
18: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
19: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
18: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
19: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
18: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
19: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
18: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
19: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
18: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
19: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
18: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
20: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
21: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
20: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
22: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
20: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут. Поэтому скоро может начаться самое сложное.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
15: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
13: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
7: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
13: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
5: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
13: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
8: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
10: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
23: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
24: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
8: «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
25: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
8: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
10: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
26: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
27: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
28: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
8: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
29: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
8: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
4: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других.

0: В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
1: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
0: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
2: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
0: Хойникщина, одна из первых в Беларуси, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
3: Ну, поначалу было страшно. Ну и то, как? Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук ковырацк, да? Вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
0: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
4: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
0: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
5: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
8: Вооруженные силы после

0: первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
3: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
2: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какую сценарию готовятся государственные структуры.
4: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
6: посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
5: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арабниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
7: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
5: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
8: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
5: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
9: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружения, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
5: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 2024 году.
10: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
2: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
11: А у меня все друзья в кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это, может, офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
2: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
11: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли. Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
2: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
1: Лето.
12: Мосаме гарма.
1: Весна.
12: Бахар.
1: Осень.
12: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
14: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует. Нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
13: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
14: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
13: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
14: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
13: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
14: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
15: Есть.
14: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
13: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники к кампании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива, у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
14: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
18: мы не должны отказываться от зеленой повестки дня. Но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
17: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров, подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
18: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
17: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
19: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
17: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в 3 новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает. И поведение Азербайджана тому подтверждение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
20: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16. В Гомельской 13, причем в ряде районов это единственная зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственные отношения к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
0: 20.
12: Бис.
0: 30.
12: Тис.
0: 40.
12: Чалис.
0: 50.
12: Пачас.
0: 60.
12: Сат.
0: 70.
12: Саттар.
0: 80.
12: Асси.
0: 90.
12: Навве.
0: 100.
12: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
23: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
22: Полесье.
23: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
22: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
23: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
22: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
23: Угу.
22: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
23: Буквально по нажатию кнопки.
22: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
23: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
22: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
23: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
22: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
23: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
22: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
23: Возникает скепсис?
22: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
23: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
22: Ага.
23: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
22: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
23: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
22: и у него критически высокое давление на грунт.
23: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
22: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
23: Да.
22: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
23: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
22: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
23: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
22: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
23: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
22: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
23: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
22: Но почему же?
23: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
22: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
23: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
22: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
23: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
22: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
23: Которые реагируют на металл или тепло.
22: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
23: Время реакции.
22: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
23: Полторы минуты. Ничего себе.
22: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
23: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
22: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
23: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
22: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
23: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
22: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
23: И вся колонна замирает.
22: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
23: Буквально отрезают путь к отступлению?
22: Да, запечатывают мешок.
23: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
22: Глушилки.
23: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
22: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
23: В смысле их штатные рации?
22: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
23: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
22: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
23: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
22: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
23: Датчики это моментально засекают.
22: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
23: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
22: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
23: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
22: А это огромные медленные машины.
23: И идеальные цели.
22: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
23: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
22: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
23: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
22: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
23: И финал. Часы 48-96.
22: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
23: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
22: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление — 75-80% потерь.
23: Ну там сплошные болота.
22: А Ровненское и Сарненское — там дюны, леса.
23: Тоже до 75%.
22: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
23: А Киевское направление?
22: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
23: Подожди, 85-90%?
22: Да.
23: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
22: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
23: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты. А наступать-то должны живые люди.
22: Вот именно.
23: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
22: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
23: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
22: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
23: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
22: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
23: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
22: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
23: Лишь бы не доехать до границы.
22: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость,
23: а единственная форма рационального тактического мышления.
22: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
23: Логично.
22: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы. А есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. «Радиосигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
13: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
6: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
13: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
6: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
13: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы оператор, там, допустим, получил получали по 5, по 4. Вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
13: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
6: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, грубо говоря, у тебя спина колотится. 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать. Потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
13: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
13: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка, и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
5: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
13: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
7: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
13: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
8: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за 1.5 месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
13: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
9: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
10: Абсолютно.
9: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
10: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
23: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
9: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. Годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царствие Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
10: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
23: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
11: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
23: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
15: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Вайлдберриз, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
23: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
24: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно – с определенных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
1: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.

0: север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
1: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
2: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
1: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
7: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонанс характера, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил в государство, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя, решив, что бывшая по

0: Находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам, стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
2: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
0: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
3: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
0: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
4: Ну, поначалу было страшно. Ну и то, как? Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук колорадск, да, вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
0: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
5: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
0: 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. «Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии», говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
6: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
8: Все черное небо, все черное.
9: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
10: Все, полностью. Да.
11: Пойдемте, отойдем к зданию, слышишь?
12: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
7: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
13: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
7: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на Marketplace парализует бизнес по всей стране.
14: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
7: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
15: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
16: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
17: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
18: Многие сегодня проснутся банкротами.
19: Вот это них тебе.
20: Ну, выглядит так.
21: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
7: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
20: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
24: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
23: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
25: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
23: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
0: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
23: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
20: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
3: Все черное небо, все черное.
9: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
10: Все, полностью.
11: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
12: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск, Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
7: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
13: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
7: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
4: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
7: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
5: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
16: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
17: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
18: Многие сегодня проснутся банкротами.
19: Вот это не тебе.
21: Ну, выглядит Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
7: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет! Вы слушаете подкаст «Между строк». И сегодня мы разберем новость, которая на первый взгляд кажется мелкой и региональной, но на самом деле скрывает огромную проблему. Под Бобруйском за долги выставили на аукцион популярную базу отдыха «Смена» всего за 100 тысяч долларов. И ладно бы это был просто частный отель, но это территория бывшего детского лагеря и часть некогда огромной системы советских здравниц. Сегодня мы честно поговорим о том, как фактически уничтожили нормальный санаторный отдых, почему цены в санаториях теперь кусаются сильнее, чем туры в Египет или Турцию, а внутри людей ждут ледяные номера, хамство, гнилые трубы и еда, как из худшего общепита. Давайте разберемся, как уникальные медицинские базы превратили в циничный конвейер по выкачиванию денег, и почему за свои же кровные мы получаем сплошной стресс вместо лечения.
8: Если отталкиваться от этой новости про аукцион, сразу возникает такой, знаешь, сильный когнитивный диссонанс.
6: Угу.
8: Потому что официальные отчеты в стране рисуют, ну, прям-таки глянцевую картинку. Там всегда фигурирует 100% заполняемость.
6: Стабильные валютные поступления.
8: Да-да-да, валюта от иностранцев, упоминается вот это в кавычках «европейское качество». И возникает логичный вопрос. Как при такой идеальной статистике целая база уходит с молотка по цене двушки?
6: Ну, слушай, фасады действительно побелены, и на бумаге все красиво. Но если посмотреть на саму сделку по смене, абсурдность ситуации просто зашкаливает. Это же огромный комплекс.
8: Угу, под Миродино, да?
6: Да, вековой хвойный лес, совсем рядом с городом, потенциал колоссальный. И все это продают всего за 100 тысяч долларов. Это цена обычной квартиры в спальном районе Минска.
8: Жесть.
6: За эти деньги отдают огромную территорию с капитальными строениями.
8: Слушай, ну тут возникает закономерное сомнение. Разве продажа таких вот старых убыточных лагерей частникам – это, ну, ненормальная рыночная практика?
6: В смысле?
8: Ну, государство избавляется от балласта, чтобы не тянуть его на балансе. Логично же, что ищут эффективного собственника, который вложит деньги, сделает ремонт, ну и вдохнет новую жизнь.
6: Понимаешь, в теории это звучит как грамотная оптимизация, но на практике реализуется схема абсолютно дикого капитализма, где никакого развития вообще не происходит.
8: То есть они не инвестируют?
6: Нет, конечно. Появляются какие-то мутные коммерческие структуры, фирмы-однодневки. Они выкупают объект за бесценок, оформляют под него огромные кредиты в банках.
8: Классика.
6: Да, и пытаются запустить какой-нибудь примитивный бизнес, типа сдавать помещения под корпоративы или банкеты. Естественно, все это прогорает, они накапливают долги и банкротятся.
8: И объект снова уходит с молотка.
6: Именно, но уже в полностью убитом состоянии. И статистика в стране это подтверждает. Только в Могилевской области за 15 лет уничтожено более 40% ведомственных профилакториев.
8: 40%?
6: Да.
8: Это же почти половина всей рекреационной инфраструктуры региона. Выходит, это не просто, ну, единичный случай плохого менеджмента, а какая-то системная ликвидация.
6: 100%. Цель – банальный вывод активов. Вот ярчайший пример – судьба бывшего санатория Могилевского автозавода. Это было шикарное место, отличная водолечебница с пелеошахтой из соли.
8: Угу.
6: Объект приватизировали. И знаешь, что новые управленцы сделали в первую очередь?
8: Ну, учитывая логику быстрого обогащения, наверное, не стали нанимать хороших врачей, скорее всего, начали распродавать все самое ценное.
6: Да. Они официально признали медицинскую базу убыточным активом. Там стояло крутейшее немецкое оборудование для гидротерапии.
8: И они его продали клиникам.
6: Хуже. Они его демонтировали и сдали на металлолом.
8: Серьезно? На металлолом?
6: Да, ради быстрых копеек. Потом корпуса стояли без отопления 3 зимы, кирпичная кладка начала рушиться. Итог, лечебный корпус снесли, а на его месте закатали парковку для фур.
8: Экономическое варварство просто.
6: И это не все. Детский санаторий «Радуга» в Гомельской области, там нужна была модернизация котельней. Так они искусственно занижали финансирование 5 лет, довели износ до 95% и закрыли все. Сейчас там руины, и мародеры разбили уникальные советские мозаики.
8: Кошмар. Ну хорошо, с заброшенными базами все понятно, это выкачивание ресурсов. А что с действующими санаториями?
6: Теми, которые формируют ту самую глянцевую статистику.
8: Да, они же активно рекламируются, туда едут люди.
6: Люди едут. На то, что происходит внутри этих премиальных здравниц, часто напоминает просто коммунальный ад за свежевыкрашенным фасадом.
8: Например?
6: Возьмем санатории имени Ленина в Бобруйске. Уникальные грязи, вода. Путевка на 12 дней стоит от 1000 до 1200 белорусских рублей. Для иностранцев в 1,5-2 раза дороже. И за эти деньги человек получает, ну, настоящий ледяной плен.
8: В ледяной плен? Звучит жутко.
6: В межсезонье администрация тупо экономит на отоплении. Представь, отдыхающий идет на горячие процедуры, распаренный, возвращается в номер, а там ниже 18 градусов.
8: Ниже 18.
6: Да, люди спят в верхней одежде, под 3 одеялами. Приезжают лечиться, а уезжают с бронхитом. А чтобы помыться на верхних этажах, теплую воду нужно сливать минут по 15.
8: Слушай, ну тут возникает вопрос в корень. Как вообще можно было довести инженерные сети до такого состояния при таких диких ценах на путевки?
6: Хороший вопрос.
8: Куда уходят деньги? Ведь если копнуть в техническую часть, вся эта система работает на котельных 70-х годов.
6: Угу, которым уже полвека.
8: Вот именно. Срок службы подземных труб 25 лет, а их используют в 2 раза дольше. Они же сгнили.
6: И вместо замены они просто лепят дешевые металлические хомуты на пробоины.
8: Да-да. А теплопотери? На старых магистралях в земле теряется процентов 40-45 тепла. Это как пытаться вскипятить чайник на морозе без крышки. Руководство буквально отапливает лес вокруг санатория.
6: Жесть.
8: И чтобы не разориться, директоры ночью принудительно снижают температуру воды. К 3 часам ночи в комнатах становится плюс 15.
6: Это же прямой удар по здоровью. И знаешь, инфраструктурный тупик – это не только холод. Они еще пытаются делать дешевые ремонты.
8: Навесные потолки.
6: Хуже. Лепят на балконы дешевые металлические козырьки. Без шумоизоляции вообще. Начинается дождь, в номерах стоит оглушительный грохот. Люди спать не могут, это реальный шумовой террор.
8: А тут еще наслаивается вентиляционный парадокс.
6: О, да.
8: Старые советские здания строили под естественную вентиляцию через щели в деревянных окнах. А что делают сейчас? Ставят самые дешевые пластиковые окна без клапанов.
6: Люди сушат полотенце, дышат, влага накапливается.
8: Точно. Вытяжки старые, гидроизоляции нет. Итог, появляется черная плесень, аспергил черный.
6: Причем даже в номерах люкс.
8: Да-да, доходит до абсурда. Человек приезжает в сосновый лес лечить астму, а по факту дышит токсичными спорами плесени в номере.
6: Слушай, ну если инфраструктура гнилая, можно было бы подумать, что сервис и питание как-то это компенсируют.
8: Ну да, еда хотя бы вкусная.
6: Ничего подобного. Еда – это еще один инструмент дикой экономии. Вот, например, ведомственный санаторий «Шейник-Барс». Инфраструктура там убитая, огромные очереди в бассейн с минералкой.
8: Угу.
6: Зато они внедрили, внимание, шведский стол. Подают это как международный стандарт, но на деле полный обман.
8: Подожди, шведский стол – это же всегда изобилие. Клиент сам берет сколько хочет. Как это может быть способом экономии?
6: Очень просто. Весь секрет в том, что именно лежит на этом столе.
8: Объемные углеводные наполнители.
6: В точку выставляют огромные лотки с переваренными макаронами, водянистым пюре из порошка, кашами.
8: Ну, а мясо? Мясо – это же самое дорогое. С ним явно что-то делают?
6: Нормального кускового мяса там почти нет. Делают котлеты, запеканки. И знаешь, сколько в этих котлетах реального низкосортного мяса?
8: 50%.
6: 30-40.
8: Серьезно? А остального что? Хлеб, манка и соя?
6: Да, размоченный хлеб и манка. Хлебная котлета под видом мясной. Вот тебе и шведский стол. И плюс ко всему искусственный дефицит.
8: Это как?
6: Нормальная еда, типа дешевые рыбы или курицы, выносится только один раз в первые 15 минут.
8: А учитывая очереди на процедуры, люди по-любому опаздывают.
6: Именно. Опоздал, ешь заветренные макароны и капусту с уксусом. А на жалобы персонал рявкает. Надо приходить вовремя, у нас самообслуживание.
8: Знаешь, если сложить все вместе, ледяные комнаты, плесень, хлебные котлеты, вырисовывается депрессивная картина. Но самое ужасное – это не физический дискомфорт, а моральный абьюз.
6: Да, абсолютно. Это отлично видно по их внутреннему сленгу. Для управленцев люди – это не пациенты и не гости. Это загрузка, контингент или просто койко-места.
8: Психология койко-места.
6: Да, и это чувствуется с порога. Заселение как допрос через узкое окошко, куча жестких запретов, не возвращаться после 11 вечера, еду не выносить.
8: Даже если человек заболел и лежит с температурой.
6: Даже тогда. Принести суп в номер нельзя, якобы санитарные нормы, а врачи на приеме, они работают не как медики, а как агрессивные продажники дополнительных услуг, выполняют план.
8: А если опоздал?
6: Вот реальный случай, сломался лифт. Пожилой человек еле спустился по лестнице, опоздал на процедуру на 3 минуты. Сеанс аннулируют с криком «без возврата денег».
8: И самое безумное во всей этой ситуации – это итоговый ценник.
6: Да. Давай сравним.
8: 1200-1800 белорусских рублей.
6: Угу.
8: И ровно за эти же деньги, 1400-1900 рублей, можно взять полноценный тур на 3-4 звезды в Египет, Турцию или Грузию.
6: 100%.
8: С перелетом, теплым морем, нормальным сервисом и настоящим all-inclusive, где будет нормальное мясо и овощи, а не соя.
6: И чтобы люди не попадали в эту ловушку в Беларуси, давай структурируем основные схемы обмана. Такая, знаешь, памятка потребителю.
8: Давай.
6: Первое – это маркетинговый камуфляж.
8: Угу, на сайте красивые фото люкса.
6: А селят в номер с продавленными пружинами и отклеивающимися обоями. И отговорка всегда одна. Свободных номеров нет, ждите неделю.
8: Вторая ловушка – диетический позор. В буклете пишут «лечебное меню», а по факту это суп на воде без мяса и полное отсутствие свежих овощей. Под видом диеты просто экономят на еде. И третье – скрытые поборы.
6: О да, обещают бесплатную инфраструктуру.
8: А потом за утюг, парковку и даже за неработающий Wi-Fi заставляют платить через кассу, выкачивают до копейки.
6: Жесть!
8: Знаешь, о чем действительно стоит задуматься в глобальном смысле?
6: О чем?
8: Если государственные здравницы в стране буквально разваливаются, а частный бизнес на их месте строит только склады и банкетные залы, что будет через 10-15 лет? Мы стоим на пороге ситуации, когда целому поколению стареющих людей, у которых нет денег на дорогие заграничные клиники, будет просто физически негде пройти базовую реабилитацию. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем тихую смерть самой концепции доступной профилактической медицины как явление.
6: Какой из всего этого можно сделать итог? То, что происходит с санаториями, это не просто временные трудности. Это реальный инфраструктурный и моральный тупик. Директора здравниц годами брали с людей огромные деньги, но вместо ремонта труб и нормальных зарплат персоналу просто красили фасады для красивых отчетов. В результате люди получили худший гибрид совка и дикого капитализма, где клиент – это просто койко-место, на котором нужно заработать. Если этот позор не остановить, если не выгнать зажравшихся управленцев и не вернуть сервису человеческое лицо, то скоро с молотка за долги уйдут вообще все места, где люди когда-то восстанавливали здоровье. Включайте критическое мышление, не ведитесь на красивые картинки сайтов и думайте, за что отдаете свои деньги. Это был подкаст «Между строк». Услышимся в следующих выпусках.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
0: Ситуации, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
22: Важный сигнал.
1: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
14: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
1: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
15: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
1: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
24: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
1: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
25: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
1: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
3: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. Если одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
10: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
9: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
10: Ого, прямо от племенных?
9: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
10: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
9: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
10: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
9: Слияние?
10: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
9: Ну, ошибка – это сильное слово.
10: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
9: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
10: Давай, цифры там впечатляющие.
9: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
10: 25 тысяч. С ума сойти.
9: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
10: А что же тогда?
9: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
10: Угу.
9: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
10: Рискует чем? Сэкономить деньги?
9: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
10: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
9: Давай посмотрим.
10: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
9: Ну, не так уж и рассеивается.
10: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
9: Угу.
10: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
4: Ну, ради воспоминаний.
10: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
9: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
10: И как же это устроено?
9: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
10: Ох, конверты.
9: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
10: А завтра вы должны всем этим людям.
9: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
10: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
9: Почему?
10: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
9: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
10: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то кого-то считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
9: Ну, бывает.
10: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную базу.
9: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
10: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
9: В чем же?
10: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
9: Это звучит очень цинично.
10: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
9: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
10: Давай.
9: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
10: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
9: Почему опасная?
10: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
9: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
10: Любовь, измеряемая в долларах.
9: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
10: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
9: Ну, должна сближать в идеале.
10: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
9: Опять корпорации?
10: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
9: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
10: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
9: Ага.
10: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
9: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
10: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
9: Почему?
10: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
9: Понимаю.
10: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
9: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
10: Абсолютно.
9: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
10: А что это значит?
9: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
10: Компромисс за счет своих нервов?
9: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
10: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
9: Согласен, финансовая независимость важна.
10: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
9: Какой?
10: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
9: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
10: Именно, взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
9: Просто улететь?
10: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
9: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
10: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
9: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют

0: ответственности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
1: Красивые слова.
0: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
1: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
2: Ну почему работают? Они празднуют.
1: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
0: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
1: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
0: Зато фотографии красивые остаются.
1: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
0: Угу.
1: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
2: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
1: Да, пора бы.
2: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
1: И какой же?
2: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
1: Абсолютно точно.
0: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
1: Угу.
0: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
1: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
0: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
1: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
5: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы у всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи.

0: там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля, должностных лиц, есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
1: Важный сигнал.
2: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
3: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
2: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
4: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
2: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
4: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
2: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
0: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы у всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
8: Вторник.
9: Мангаль.
8: Среда.
9: Будх.
8: Четверг.
9: Джумерат.
8: Пятница.
9: Джума.
8: Суббота.
9: Хафта.
8: Воскресенье.
9: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
2: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
10: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
2: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
10: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
2: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
10: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
2: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
10: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи, Алло. Еще моментик такой, что работа, вот, допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и две, порой и три доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
2: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
10: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, грубо говоря, у тебя спина кола все. 1500. Ну вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
2: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая, буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Петрикове мужчина выжил после почти 4,5 промилле алкоголя. Врачи совершили чудо и спасли 33-летнего местного жителя, который впал в алкогольную кому после 2 бутылок водки. При поступлении в больницу концентрация спирта в крови мужчины составляла 4,41 промилле. Тяжелое и опасное для жизни отравление начинается уже после 3 промилле. Мужчина потерял сознание дома, родные вызвали скорую. Медики почти сутки боролись за его жизнь, пока пациент не пришел в себя. Тяжелое острое отравление вызвало кому. Специалисты официально приравняли такое состояние к категории тяжких телесных повреждений. По словам медиков, организм молодого человека совершил невозможное. Но второй раз такая дегустация точно станет билетом в один конец. В Могилевской области почти 2000 человек оставили без зарплаты. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности, а в Осиповичском районе почти 100 работников АПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей. По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесли 52 акта реагирования и назначили штрафы. В Слуцком районе на аукцион выставили 3 магазина. Цены стартуют от чуть более 25,5 тысяч рублей. На электронные торги выставили магазины, расположенные в агрогородках Греск и Лядно, а также в деревне Великий Быков. Самый дешевый объект – магазин в деревне Великий Быков. Его начальная стоимость составляет 25 640 рублей. Магазин в Греске после снижения цены на 20% оценили в 28 130 рублей. Ну а самый дорогой лот – магазин в Лядно. За него на старте торгов торгов просят более 43 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
7: Начальник службы радиационного мониторинга Олег Дюбайло о радиационной обстановке в Беларуси.
12: Йод-131 у нас не был выявлен. Это очень является важным индикатором. Не только имеются стационарные пункты наблюдения, но и автоматические пункты измерений. Это возле в зонах влияния атомных электростанций. С этих пунктов наблюдения каждые 10 минут к нам в центр поступают данные, и наши дежурные инженеры-радиометристы постоянно мониторят круглосуточно радиационную обстановку на территории Республики Беларусь.
6: Важный сигнал.
2: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
0: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
2: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
0: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
2: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
0: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
2: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
0: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
13: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
2: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники к кампании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
14: Также один из вопросов доклада моего главе государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям. Поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
16: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
15: Давай.
16: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
15: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
16: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
15: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
16: Mm-hmm.
15: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
16: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
15: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
16: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
15: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
16: 5 недель на обычный перевод?
15: Именно. И это если повезет.
16: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
15: И что с того?
16: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
15: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
16: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
15: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
16: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
15: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков, она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
16: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
15: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
16: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
15: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
16: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
15: Точно.
16: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
15: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
16: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
15: Конечно, нет.
16: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
15: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
16: Как привести сам товар?
15: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
16: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
15: Ну-ну. И что же они предлагают?
16: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
15: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
16: Ну да, через Литву и Латвию.
15: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
16: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
15: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
16: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
15: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
16: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
15: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
16: И какой тогда смысл работать?
15: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
16: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
15: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
16: Поясни.
15: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
16: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
15: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
16: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
15: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
16: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
15: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
16: Не хватило дров?
15: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
16: И котельные встали?
15: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
16: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
15: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
16: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
15: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
16: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
15: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарные, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
16: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
15: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
16: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
15: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
16: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
15: Ведет.
16: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
15: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
16: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
15: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
16: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
15: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
16: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
15: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
16: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
15: Ну, на словах можно назвать как угодно.
16: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. коллапса-то не произошло.
15: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
16: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
15: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
16: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
15: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
16: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
15: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
16: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
15: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
16: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
15: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
17: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
19: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
17: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
20: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
17: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Состояние, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут. Поэтому скоро может начаться самое сложное.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
3: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята... Силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
11: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
21: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
11: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
22: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
11: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
8: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
9: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
23: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
4: В «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
24: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
4: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
8: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
25: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
26: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
27: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
4: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
28: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
4: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках в Беларуси, регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
0: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горючих смазочных материалов, чем балуются и ведомство Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства. Но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
1: В лесных грибах, ягодах и рыбе при

0: 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
1: Хойниччина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
2: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут? Ну как жук Ковырадск, да? Вот его травят, а он... Ко всему привыкаю. Так и мы, наверное, так и наш организм.
1: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
3: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
1: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
4: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
1: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
7: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимается плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Вот. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством замечательного

0: заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалила план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
3: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
2: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
4: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
6: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
5: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
7: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
5: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске 3 прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
8: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
5: В последнее время сотрудничество между Белоруссией и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
9: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
5: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
10: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
2: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
11: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
2: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
11: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
12: Там же через Ростов все вот это вот идет.
11: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, газ давать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
2: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
17: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
16: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
17: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
16: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
17: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
16: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
17: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу». В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
18: Есть.
17: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры.
16: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
17: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16. В Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
21: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
20: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров, подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
21: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
20: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
0: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
20: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими. Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает. И поведение Азербайджана тому подтверждение.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
18: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да. А на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
13: Пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
22: 20.
14: Бис.
22: 30.
14: Тис.
22: 40.
14: Чалис.
22: 50.
14: Пачас.
22: 60.
14: Сат.
22: 70.
14: Саттар.
22: 80.
14: Аси.
22: 90.
14: Наве.
22: 100.
14: Эксо.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
4: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
3: Полесье.
4: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
3: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
4: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
3: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
4: Угу.
3: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
4: Буквально по нажатию кнопки.
3: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
4: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
3: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
4: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
3: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
4: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
3: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
4: Возникает скепсис?
3: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепции середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
4: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
3: Ага.
4: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
3: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
4: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
3: И у него критически высокое давление на грунт.
4: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
3: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
4: Да.
3: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
4: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
3: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
4: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
3: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
4: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
3: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
4: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
3: Но почему же?
4: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
3: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
4: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
3: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
4: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
3: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
4: Которые реагируют на металл или тепло.
3: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
4: Время реакции.
3: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
4: Полторы минуты. Ничего себе.
3: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
4: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
3: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
4: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
3: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
4: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
3: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
4: И вся колонна замирает.
3: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
4: Буквально отрезают путь к отступлению?
3: Да, запечатывают мешок.
4: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
3: Глушилки.
4: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
3: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
4: В смысле их штатные рации?
3: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
4: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
3: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
4: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
3: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
4: Датчики это моментально засекают.
3: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
4: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
3: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
4: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
3: А это огромные медленные машины.
4: И идеальные цели.
3: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
4: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
3: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
4: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
3: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
4: И финал. Часы 48-96.
3: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
4: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
3: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
4: Ну там сплошные болота.
3: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
4: Тоже до 75%.
3: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
4: А Киевское направление?
3: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
4: Подожди, 85-90%?
3: Да.
4: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
3: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
4: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
3: Вот именно.
4: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
3: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
4: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
3: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
4: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
3: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
4: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
3: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
4: Лишь бы не доехать до границы.
3: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость.
4: А единственная форма рационального тактического мышления.
3: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
4: Логично.
3: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
8: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
16: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
8: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
16: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
8: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
16: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
8: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
16: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
8: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, где ты живешь, грубо говоря, у тебя спина кола все. 1500. Ну вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
16: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
16: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка, и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
5: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
16: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
9: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
16: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
10: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за полтора месяца беседку. Уточнили, что у нас три семьи и будет три палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
16: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
23: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
24: Абсолютно.
23: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
24: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
2: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
23: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
24: если человек хочет, ему не надо отказывать в прозвище.
2: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
1: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
11: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Айлбрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
2: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
19: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
12: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, на сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
21: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
17: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территорию Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
0: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
17: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине.

0: на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
1: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
6: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонансный характер, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам, стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой

0: Неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
2: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
0: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
3: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
0: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
4: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как Жук-Ковырадск, да, вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
0: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
5: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
0: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
6: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
8: Все черное небо, все черное.
9: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
10: Все, полностью утро.
11: Пойдемте, отойдем к зданию, слышишь?
12: Еще два склада Wildberries в Южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь Южный регион.
7: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
13: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
7: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на Marketplace парализует бизнес по всей стране.
14: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
7: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
15: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
16: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
17: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
18: Многие сегодня проснутся банкротами.
19: Вот это не тебе.
20: Ну, выглядит...
21: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
7: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
23: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что... Работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
4: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
3: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
20: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
20: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
23: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
0: Все черное небо, все черное.
9: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
10: Все, полностью утро.
11: Пойдемте отойдем к зданию, слышь?
12: Еще два склада Wildberries в Южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь Южный регион.
7: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
13: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
7: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
14: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
7: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
15: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
16: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
17: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
18: Многие сегодня проснутся банкротами.
19: Вот это нюх тебе.
21: Ну, выглядит... Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
7: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Привет! Вы слушаете подкаст «Между строк». И сегодня мы разберем новость, которая на первый взгляд кажется мелкой и региональной, но на самом деле скрывает огромную проблему. Под Бобруйском за долги выставили на аукцион популярную базу отдыха «Смена» всего за 100 тысяч долларов. И ладно бы это был просто частный отель, но это территория бывшего детского лагеря и часть некогда огромной системы советских здравниц. Сегодня мы честно поговорим о том, как фактически уничтожили нормальный санаторный отдых, почему цены в санаториях теперь кусаются сильнее, чем туры в Египет или Турцию, а внутри людей ждут ледяные номера, хамство, гнилые трубы и еда, как из худшего общепита. Давайте разберемся, как уникальные медицинские базы превратили в циничный конвейер по выкачиванию денег и почему за свои же кровные мы получаем сплошной стресс вместо лечения.
5: Если отталкиваться от этой новости про аукцион, сразу возникает такой, знаешь, сильный когнитивный диссонанс.
4: Угу.
5: Потому что официальные отчеты в стране рисуют, ну, прям-таки глянцевую картинку. Там всегда фигурирует 100% заполняемость.
4: Стабильные валютные поступления.
5: Да-да-да, валюта от иностранцев. Упоминается вот это, в кавычках, «европейское качество». И возникает логичный вопрос. Как при такой идеальной статистике целая база уходит с молотка по цене двушки?
4: Ну, слушай, фасады действительно побелены, и на бумаге все красиво. Но если посмотреть на саму сделку по смене, абсурдность ситуации просто зашкаливает. Это же огромный комплекс.
5: Угу, под Миродино, да?
4: Да, вековой хвойный лес, совсем рядом с городом, потенциал колоссальный, и все это продают всего за 100 тысяч долларов. Это цена обычной квартиры в спальном районе Минска.
5: Жесть.
4: За эти деньги отдают огромную территорию с капитальными строениями.
5: Слушай, ну тут возникает закономерное сомнение. Разве продажа таких вот старых убыточных лагерей частникам – это, ну, ненормальная рыночная практика?
4: В смысле?
5: Ну, государство избавляется от балласта, чтобы не тянуть его на балансе. Логично же, что ищут эффективного собственника, который вложит деньги, сделает ремонт, ну и вдохнет новую жизнь.
4: Не знаешь, в теории это звучит как грамотная оптимизация, но на практике реализуется схема абсолютно дикого капитализма, где никакого развития вообще не происходит.
5: То есть они не инвестируют?
4: Нет, конечно. Появляются какие-то мутные коммерческие структуры, фирмы-однодневки. Они выкупают объект за бесценок, оформляют под него огромные кредиты в банках.
5: Классика.
4: Да, и пытаются запустить какой-нибудь примитивный бизнес, типа сдавать помещения под корпоративы или банкеты. Естественно, все это прогорает, они накапливают долги и банкротятся.
5: И объект снова уходит с молотка.
4: Именно, но уже в полностью убитом состоянии. И статистика в стране это подтверждает. Только в Могилевской области за 15 лет уничтожено более 40% ведомственных профилакториев.
5: 40%?
4: Да.
5: Это же почти половина всей рекреационной инфраструктуры региона. Выходит, это не просто, ну, единичный случай плохого менеджмента, а какая-то системная ликвидация.
4: 100%. Цель – банальный вывод активов. Вот ярчайший пример – судьба бывшего санатория Могилевского автозавода. Это было шикарное место, отличная водолечебница, спелеошахта из соли.
5: Угу.
4: Объект приватизировали. И знаешь, что новые управленцы сделали в первую очередь?
5: Ну, учитывая логику быстрого обогащения, наверное, не стали нанимать хороших врачей, скорее всего, начали распродавать все самое ценное.
4: Да. Они официально признали медицинскую базу убыточным активом. Там стояло крутейшее немецкое оборудование для гидротерапии.
5: И они его продали клиникам.
4: Хуже. Они его демонтировали и сдали на металлолом.
5: Серьезно? На металлолом?
4: Да, ради быстрых копеек. Потом корпуса стояли без отопления 3 зимы, кирпичная кладка начала рушиться. Итог, лечебный корпус снесли, а на его месте закатали парковку для фур.
5: Экономическое варварство просто.
4: И это не все. Детский санаторий «Радуга» в Гомельской области, там нужна была модернизация котельней. Так они искусственно занижали финансирование 5 лет, довели износ до 95% и закрыли все. Сейчас там руины, и мародеры разбили уникальные советские мозаики.
5: Кошмар. Ну хорошо, с заброшенными базами все понятно, это выкачивание ресурсов. А что с действующими санаториями?
4: Теми, которые формируют ту самую глянцевую статистику.
5: Да, они же активно рекламируются, туда едут люди.
4: Люди едут. На то, что происходит внутри этих премиальных здравниц, часто напоминает просто коммунальный ад за свежевыкрашенным фасадом.
5: Например?
4: Возьмем санатории имени Ленина в Бобруйске. Уникальные грязи, вода. Путевка на 12 дней стоит от 1000 до 1200 белорусских рублей. Для иностранцев в 1,5-2 раза дороже. И за эти деньги человек получает, ну, настоящий ледяной плен.
5: В ледяной плен? Звучит жутко.
4: В межсезонье администрация тупо экономит на отоплении. Представь, отдыхающий идет на горячие процедуры, распаренный возвращается в номер, а там ниже 18 градусов.
5: Ниже 18.
4: Да, люди спят в верхней одежде, под 3 одеялами. Приезжают лечиться, а уезжают с бронхитом. А чтобы помыться на верхних этажах, теплую воду нужно сливать минут по 15.
5: Слушай, ну тут возникает вопрос в корень. Как вообще можно было довести инженерные сети до такого состояния при таких диких ценах на путевки?
4: Хороший вопрос.
5: Куда уходят деньги? Ведь если копнуть в техническую часть, вся эта система работает на котельных 70-х годов.
4: Угу, которым уже полвека.
5: Вот именно. Срок службы подземных труб 25 лет. А их используют в 2 раза дольше. Они же сгнили.
4: И вместо замены они просто лепят дешевые металлические хомуты на пробоины.
5: Да-да. А теплопотери? На старых магистралях в земле теряется процентов 40-45 тепла. Это как пытаться вскипятить чайник на морозе без крышки. Руководство буквально отапливает лес вокруг санатория.
4: Жесть.
5: И чтобы не разориться, директоры ночью принудительно снижают температуру воды. К 3 часам ночи в комнатах становится плюс 15.
4: Это же прямой удар по здоровью. И знаешь, инфраструктурный тупик – это не только холод. Они еще пытаются делать дешевые ремонты.
5: Навесные потолки.
4: Хуже. Лепят на балконы дешевые металлические козырьки. Без шумоизоляции вообще. Начинается дождь, в номерах стоит оглушительный грохот. Люди спать не могут, это реальный шумовой террор.
5: А тут еще наслаивается вентиляционный парадокс.
4: О, да.
5: Старые советские здания строили под естественную вентиляцию через щели в деревянных окнах. А что делают сейчас? Ставят самые дешевые пластиковые окна без клапанов.
4: Люди сушат полотенце, дышат, влага накапливается.
5: Точно. Вытяжки старые, гидроизоляции нет. Итог, появляется черная плесень. Аспергил черный.
4: Причем даже в номерах люкс.
5: Да-да. Доходит до абсурда. Человек приезжает в сосновый лес лечить астму, а по факту дышит токсичными спорами плесени в номере.
4: Слушай, ну если инфраструктура гнилая, можно было бы подумать, что сервис и питание как-то это компенсируют.
5: Ну да, еда хотя бы вкусная.
4: Ничего подобного. Еда – это еще один инструмент дикой экономии. Вот, например, ведомственный санаторий «Шейник-Барс». Инфраструктура там убитая, огромные очереди в бассейн с минералкой.
5: Угу.
4: Зато они внедрили, внимание, шведский стол. Подают это как международный стандарт, но на деле полный обман.
5: Подожди, шведский стол – это же всегда изобилие. Клиент сам берет сколько хочет. Как это может быть способом экономии?
4: Очень просто. Весь секрет в том, что именно лежит на этом столе.
5: Объемные углеводные наполнители.
4: В точку выставляют огромные лотки с переваренными макаронами, водянистым пюре из порошка, кашами.
5: Ну, а мясо? Мясо – это же самое дорогое. С ним явно что-то делают?
4: Нормального кускового мяса там почти нет. Делают котлеты, запеканки. И знаешь, сколько в этих котлетах реального низкосортного мяса?
5: Процентов 50.
4: 30-40.
5: Серьезно? А остального что? Хлеб, манка и соя?
4: Да, размоченный хлеб и манка. Хлебная котлета под видом мясной. Вот тебе и шведский стол. И плюс ко всему искусственный дефицит.
5: Это как?
4: Нормальная еда, типа дешевые рыбы или курицы, выносится только один раз в первые 15 минут.
5: А учитывая очереди на процедуры, люди по-любому опаздывают.
4: Именно. Опоздал, ешь заветренные макароны и капусту с уксусом. А на жалобы персонал рявкает. Надо приходить вовремя, у нас самообслуживание.
5: Знаешь, если сложить все вместе, ледяные комнаты, плесень, хлебные котлеты, вырисовывается депрессивная картина. Но самое ужасное – это не физический дискомфорт, а моральный абьюз.
4: Да, абсолютно. Это отлично видно по их внутреннему сленгу. Для управленцев люди – это не пациенты и не гости. Это загрузка, контингент или просто койко-места.
5: Психология койко-места.
4: Да, и это чувствуется с порога. Заселение как допрос через узкое окошко, куча жестких запретов, не возвращаться после 11 вечера, еду не выносить.
5: Даже если человек заболел и лежит с температурой.
4: Даже тогда. Принести суп в номер нельзя, якобы санитарные нормы. А врачи на приеме, они работают не как медики, а как агрессивные продажники дополнительных услуг. Выполняют план.
5: А если опоздал?
4: Вот реальный случай, сломался лифт. Пожилой человек еле спустился по лестнице, опоздал на процедуру на 3 минуты. Сеанс аннулируют с криком «без возврата денег».
5: И самое безумное во всей этой ситуации – это итоговый ценник.
4: Да, давай сравним.
5: Ну, 1200-1800 белорусских рублей.
4: Угу.
5: И ровно за эти же деньги, ну, 1400-1900 рублей, можно взять полноценный тур на 3-4 звезды в Египет, Турцию или Грузию.
4: 100%.
5: С перелетом, теплым морем, нормальным сервисом и настоящим all-inclusive, где будет нормальное мясо и овощи, а не соя.
4: И чтобы люди не попадали в эту ловушку в Белоруссии, давай структурируем основные схемы обмана. Такая, знаешь, памятка потребителю.
5: Давай.
4: Первое – это маркетинговый камуфляж.
5: Угу, на сайте красивые фото люкса.
4: А селят в номер с продавленными пружинами и отклеивающимися обоями. И отговорка всегда одна – свободных номеров нет, ждите неделю.
5: Вторая ловушка – диетический позор. В буклете пишут «лечебное меню», а по факту это суп на воде без мяса и полное отсутствие свежих овощей. Под видом диеты просто экономят на еде. И третье – скрытые поборы.
4: О да, обещают бесплатную инфраструктуру.
5: А потом за утюг, парковку и даже за неработающий Wi-Fi заставляют платить через кассу, выкачивают до копейки.
4: Жесть!
5: Знаешь, о чем действительно стоит задуматься в глобальном смысле?
4: О чем?
5: Если государственные здравницы в стране буквально разваливаются, а частный бизнес на их месте строит только склады и банкетные залы, что будет через 10-15 лет? Мы стоим на пороге ситуации, когда целому поколению стареющих людей, у которых нет денег на дорогие заграничные клиники, будет просто физически негде пройти базовую реабилитацию. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем тихую смерть самой концепции доступной профилактической медицины как явление.
4: Какой из всего этого можно сделать итог? То, что происходит с санаториями, это не просто временные трудности. Это реальный инфраструктурный и моральный тупик. Директора здравниц годами брали с людей огромные деньги, но вместо ремонта труб и нормальных зарплат персоналу просто красили фасады для красивых отчетов. В результате люди получили худший гибрид совка и дикого капитализма, где клиент – это просто койко-место, на котором нужно заработать. Если этот позор не остановить, если не выгнать зажавшихся управленцев и не вернуть сервису человеческое лицо, то скоро с молотка за долги уйдут вообще все места, где люди когда-то восстанавливали здоровье. Включайте критическое мышление, не ведитесь на красивые картинки сайтов и думайте, за что отдаете свои деньги. Это был подкаст «Между строк». Услышимся в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
3: Ситуации, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью, при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
1: Важный сигнал.
6: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
8: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
6: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арабниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
20: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
6: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
24: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
6: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
25: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
6: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
26: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боеподготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
9: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
0: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
9: Ого, прямо от племенных?
0: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
9: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
0: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
9: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
0: Слияние?
9: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
0: Ошибка – это сильное слово.
9: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
0: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
9: Давай, цифры там впечатляющие.
0: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
9: 25 тысяч. С ума сойти.
0: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
9: А что же тогда?
0: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
9: Угу.
0: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
9: Рискует чем? Сэкономить деньги?
0: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
9: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
0: Давай посмотрим.
9: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
0: Ну, не так уж и рассеивается.
9: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
0: Угу.
9: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
10: Ну, ради воспоминаний.
9: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
0: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
9: И как же это устроено?
0: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
9: Ох, конверты.
0: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
9: А завтра вы должны всем этим людям.
0: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
9: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
0: Почему?
9: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
0: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
9: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
0: Ну, бывает.
9: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
0: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
9: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
0: В чем же?
9: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
0: Это звучит очень цинично.
9: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не повелительно, сожалению, сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
0: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
9: Давай.
0: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
9: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
0: Почему опасная?
9: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
0: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
9: Любовь, измеряемая в долларах.
0: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
9: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
0: Ну, должна сближать в идеале.
9: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
0: Опять корпорации?
9: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
0: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
9: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
0: Ага.
9: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
0: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
9: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
0: Почему?
9: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
0: Понимаю.
9: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
0: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
9: Абсолютно.
0: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
9: А что это значит?
0: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найди компромисс.
9: Компромисс за счет своих нервов?
0: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
9: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
0: Согласен, финансовая независимость важна.
9: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
0: Какой?
9: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
0: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
9: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
0: Просто улететь?
9: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
0: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе. которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
9: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
0: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
9: Право.
0: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
9: Угу.
0: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
9: А другое дело?
0: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
9: Красивые слова.
0: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
9: Опять это романтизация, эмоциональный якорь.

0: дело вместе.
1: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
0: Зато фотографии красивые остаются.
1: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
2: Угу.
1: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
2: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
1: Да, пора бы.
2: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
1: И какой же?
2: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
1: Абсолютно точно.
3: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
1: Угу.
3: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
1: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
3: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
4: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
1: Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
7: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей и умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы у всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
5: Важный сигнал.
8: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
9: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
8: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава.

0: Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
1: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
0: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
1: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
0: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
5: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы у всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
2: Вторник.
6: Мангал.
2: Среда.
6: Будх.
2: Четверг.
6: Джумерат.
2: Пятница.
6: Джума.
2: Суббота.
6: Хафта.
2: Воскресенье.
6: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
0: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
7: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
0: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
7: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
0: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
7: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
0: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
7: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
0: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
7: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, где ты живешь, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
0: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Петрикове мужчина выжил после почти 4,5 промилле алкоголя. Врачи совершили чудо и спасли 33-летнего местного жителя, который впал в алкогольную кому после 2 бутылок водки. При поступлении в больницу концентрация спирта в крови мужчины составляла 4,41 промилле. Тяжелое и опасное для жизни отравление начинается уже после 3 промилле. Мужчина потерял сознание дома, родные вызвали скорую. Медики почти сутки боролись за его жизнь, пока пациент не пришел в себя. Тяжелое острое отравление вызвало кому. Специалисты официально приравняли такое состояние к категории тяжких телесных повреждений. По словам медиков, организм молодого человека совершил невозможное, но второй раз такая дегустация точно станет билетом в один конец. В Могилевской области почти 2000 человек оставили без зарплаты. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности, а в Осиповичском районе почти 100 работников АПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей. По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц. Вынесли 52 акта реагирования и назначили штрафы. В Слуцком районе на аукцион выставили 3 магазина. Цены стартуют от чуть более 25,5 тысяч рублей. На электронные торги выставили магазины, расположенные в агрогородках Греск и Лядно, а также в деревне Великий Быков. Самый дешевый объект – магазин в деревне Великий Быков. Его начальная стоимость составляет 25 640 рублей. Магазин в Греске после снижения цены на 20% оценили в 28 130 рублей. Ну а самый дорогой лот – магазин в Лядно. За него на старте торгов просят более 43 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Начальник службы радиационного мониторинга Олег Дюбайло о радиационной обстановке в Беларуси.
9: ЙОС-131 у нас не был выявлен. Это очень является важным индикатором. Не только имеются стационарные пункты наблюдения, но и автоматические пункты измерений. Это возле в зонах влияния атомных электростанций. С этих пунктов наблюдения каждые 10 минут к нам в центр поступают данные, и наши дежурные инженеры-радиометристы постоянно мониторят круглосуточно радиационную обстановку на территории Республики Беларусь.
0: всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
5: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
0: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
5: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
0: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
5: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
0: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
5: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
10: Есть.
5: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть». Нам нужны, там тоже нужны кадры.
0: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники к кампании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива, у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
11: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям. Поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
13: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
12: Давай.
13: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
12: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
13: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
12: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
13: Mm-hmm.
12: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
13: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
12: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
13: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
12: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
13: 5 недель на обычный перевод?
12: Именно. И это если повезет.
13: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
12: И что с того?
13: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
12: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
13: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
12: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
13: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
12: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
13: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
12: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
13: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
12: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
13: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
12: Точно.
13: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
12: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
13: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
12: Конечно, нет.
13: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
12: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
13: Как привести сам товар?
12: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
13: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
12: Ну-ну. И что же они предлагают?
13: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
12: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
13: Ну да, через Литву и Латвию.
12: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
13: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
12: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
13: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
12: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
13: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
12: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
13: И какой тогда смысл работать?
12: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
13: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
12: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
13: Поясни.
12: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
13: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
12: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
13: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
12: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
13: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
12: Тебе нужны гигантские склады, потому что перья-то боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
13: Не хватило дров?
12: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
13: И котельные встали?
12: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод. У него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
13: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
12: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
13: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
12: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
13: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
12: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
13: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
12: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
13: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
12: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
13: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
12: Ведет.
13: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
12: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
13: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
12: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
13: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
12: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
13: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
12: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
13: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
12: Ну, на словах можно назвать как угодно.
13: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
12: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
13: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
12: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
13: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
12: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
13: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
12: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
13: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
12: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
13: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
12: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
14: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
16: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
14: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
17: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
14: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
5: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята... Силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
8: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
19: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
8: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
20: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
8: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
21: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
1: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
6: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
22: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
21: «Жбелоруснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
23: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
21: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
1: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
24: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
25: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
26: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
21: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
27: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
21: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
5: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горючих смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Важный сигнал.
8: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
2: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
8: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
7: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
8: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возвращаться.

0: когда-то, он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
1: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
2: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
1: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
3: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
1: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
6: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Вот. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч.

0: Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но, по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
1: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
0: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
2: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
0: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
5: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
4: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
6: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
4: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
7: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
4: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
8: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружения, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
4: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
9: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание, отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
0: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
10: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
0: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
10: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
11: Там же через Ростов все вот это вот идет.
10: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
11: Надо ДНК
10: в Ростов ехать, сдавать. Потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
0: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм.
3: Важный сигнал.
12: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
13: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
12: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
13: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
12: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
13: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
12: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
13: «Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
14: Есть.
13: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
12: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники к кампании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
13: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16. В Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
17: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
16: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
17: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
16: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
18: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
16: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в 3 новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитировать, восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими. Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает. И поведение Азербайджана тому подтверждение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
19: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотоки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр Я видел на зернотаках немалое количество зерна, которые лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
20: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
20: 20.
21: Бис.
20: 30.
21: Тис.
20: 40.
21: Чалис.
20: 50.
21: Пачас.
20: 60.
21: Сат.
20: 70.
21: Саттар.
20: 80.
21: Асси.
20: 90.
21: Навэ.
20: 100.
21: Эксо.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
24: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
23: Полесье.
24: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
23: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
24: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
23: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
24: Угу.
23: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
24: Буквально по нажатию кнопки.
23: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
24: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
23: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
24: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
23: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
24: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
23: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
24: Возникает скепсис?
23: Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры. Это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
24: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
23: Ага.
24: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
23: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
24: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
23: И у него критически высокое давление на грунт.
24: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
23: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
24: Да.
23: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
24: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
23: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
24: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
23: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
24: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
23: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
24: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
23: Ну почему же?
24: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
23: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
24: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
23: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
24: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
23: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
24: Которые реагируют на металл или тепло.
23: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
24: Время реакции.
23: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
24: Полторы минуты. Ничего себе.
23: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
24: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
23: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
24: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
23: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
24: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машина горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
23: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
24: И вся колонна замирает.
23: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
24: Буквально отрезают путь к отступлению?
23: Да, запечатывают мешок.
24: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
23: Глушилки.
24: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
23: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
24: В смысле их штатные рации?
23: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может, он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
24: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
23: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
24: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
23: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
24: Датчики это моментально засекают.
23: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
24: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
23: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
24: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
23: А это огромные медленные машины.
24: И идеальные цели.
23: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
24: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
23: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
24: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
23: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
24: И финал. Часы 48-96.
23: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
24: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
23: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
24: Ну там сплошные болота.
23: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
24: Тоже до 75%.
23: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
24: А Киевское направление?
23: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
24: Подожди, 85-90%?
23: Да.
24: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
23: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
24: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
23: Вот именно.
24: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
23: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
24: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
23: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
24: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
23: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
24: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
23: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
24: Лишь бы не доехать до границы.
23: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость.
24: А единственная форма рационального тактического мышления.
23: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
24: Логично.
23: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы. А есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь. Беларусь на одной частоте.
22: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
7: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
12: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
7: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
12: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
7: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
12: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
7: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
12: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
7: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которым более-менее оплачивается.
12: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
4: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
12: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
8: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
12: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
9: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за 1.5 месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
12: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
10: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
11: Абсолютно.
10: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
11: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
0: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
10: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
11: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
0: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
13: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
0: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
14: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Вайлдберрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
0: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
25: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, на сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
16: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
17: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
3: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
18: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
3: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
20: Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
19: Пир.
20: Вторник.
19: Мангал.
20: Среда.
19: Будх.
20: Четверг.
19: Джумерат.
20: Пятница.
19: Джума.
20: Суббота.
19: Хафта.
20: Воскресенье.
19: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
25: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонансный характер, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах,

0: Местные совещания с руководителями местных органов власти на местах определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля. Выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
3: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
2: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
4: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
2: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
5: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. 2 дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук Ковырадск, да, вот его вот травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
2: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних

0: собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
1: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
0: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
2: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
5: Все черное небо, все черное.
6: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
7: Все, он полностью утро.
8: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
9: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
4: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
10: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
4: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
11: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
4: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
12: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
13: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли. что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
14: Многие сегодня проснутся банкротами.
15: Вот это нихуя тебе.
13: Ну, выглядит так.
16: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
4: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
18: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что... Работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
20: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
19: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
1: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
19: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
1: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
19: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
18: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горючих смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
21: Все черное небо, все черное.
6: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. погода?
7: Все, полностью.
8: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
9: Еще два склада Валдерис в южном регионе. Это Невинномысск, Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
4: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
10: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
4: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на Marketplace парализует бизнес по всей стране.
11: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
4: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
12: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
6: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
13: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
14: Многие сегодня проснутся банкротами.
15: Вот это не х... тебе.
16: Ну, выглядит так. Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
4: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Между строк». И сегодня мы разберем новость, которая на первый взгляд кажется мелкой и региональной, но на самом деле скрывает огромную проблему. Под Бобруйском за долги выставили на аукцион популярную базу отдыха «Смена» всего за 100 тысяч долларов. И ладно бы это был просто частный отель, но это территория бывшего детского лагеря и часть некогда огромной системы советских здравниц. Сегодня мы честно поговорим о том, как фактически уничтожили нормальный санаторный отдых, почему цены в санаториях теперь кусаются сильнее, чем туры в Египет или Турцию, а внутри людей ждут ледяные номера, хамство, гнилые трубы и еда, как из худшего общепита. Давайте разберемся, как уникальные медицинские базы превратили в циничный конвейер по выкачиванию демек, и почему за свои же кровные мы получаем сплошной стресс вместо лечения.
2: Вот если отталкиваться от этой новости про аукцион, сразу возникает такой, знаешь, сильный когнитивный диссонанс.
0: Угу.
2: Потому что официальные отчеты в стране рисуют, прям-таки глянцевую картинку. Там всегда фигурирует 100% заполняемость.
0: Стабильные валютные поступления.
2: Да-да-да, валюта от иностранцев. Упоминается вот это, в кавычках, «европейское качество». И возникает логичный вопрос. Как при такой идеальной статистике целая база уходит с молотка по цене двушки?
0: Ну, слушай, фасады действительно побелены, и на бумаге все красиво. Но если посмотреть на саму сделку по смене, абсурдность ситуации просто зашкаливает. Это же огромный комплекс.
2: Угу, под Миродино, да?
0: Да, вековой хвойный лес, совсем рядом с городом, потенциал колоссальный. И все это продают всего за 100 тысяч долларов. Это цена обычной квартиры в спальном районе Минска.
2: Жесть.
0: За эти деньги отдают огромную территорию с капитальными строениями.
2: Слушай, ну тут возникает закономерное сомнение. Разве продажа таких вот старых убыточных лагерей частникам – это, ну, ненормальная рыночная практика?
0: В смысле?
2: Ну, государство избавляется от балласта, чтобы не тянуть его на балансе. Логично же, что ищут эффективного собственника, который вложит деньги, сделает ремонт, ну и вдохнет новую жизнь.
0: Знаешь, в теории это звучит как грамотная оптимизация, но на практике реализуется схема абсолютно дикого капитализма, где никакого развития вообще не происходит.
2: То есть они не инвестируют?
0: Нет, конечно. Появляются какие-то мутные коммерческие структуры, фирмы-однодневки. Они выкупают объект за бесценок, оформляют под него огромные кредиты в банках.
2: Классика.
0: Да, и пытаются запустить какой-нибудь примитивный бизнес, типа сдавать помещения под корпоративы или банкеты. Естественно, все это прогорает, они накапливают долги и банкротятся.
2: И объект снова уходит с молотка.
0: Именно, но уже в полностью убитом состоянии. И статистика в стране это подтверждает. Только в Могилевской области за 15 лет уничтожено более 40% ведомственных профилакториев.
2: 40%?
0: Да.
2: Это же почти половина всей рекреационной инфраструктуры региона. Выходит, это не просто, ну, единичный случай плохого менеджмента, а какая-то системная ликвидация.
0: 100%. Цель – банальный вывод активов. Вот ярчайший пример – судьба бывшего санатория Могилевского автозавода. Это было шикарное место, отличная водолечебница с пелеошахтой из соли.
2: Угу.
0: Объект приватизировали. И знаешь, что новые управленцы сделали в первую очередь?
2: Ну, учитывая логику быстрого обогащения, наверное, не стали нанимать хороших врачей, скорее всего, начали распродавать все самое ценное.
0: Да. Они официально признали медицинскую базу убыточным активом. Там стояло крутейшее немецкое оборудование для гидротерапии.
2: И они его продали клиникам.
0: Хуже. Они его демонтировали и сдали на металлолом.
2: Серьезно? На металлолом?
0: Да, ради быстрых копеек. Потом корпуса стояли без отопления 3 зимы, кирпичная кладка начала рушиться. Итог, лечебный корпус снесли, а на его месте закатали парковку для фур.
2: Экономическое варварство просто.
0: И это не все. Детский санаторий «Радуга» в Гомельской области, там нужна была модернизация котельней, так они искусственно занижали финансирование 5 лет, довели износ до 95% и закрыли все. Сейчас там руины, и мародеры разбили уникальные советские мозаики.
2: Кошмар. Ну хорошо, с заброшенными базами все понятно, это выкачивание ресурсов. А что с действующими санаториями?
0: Теми, которые формируют ту самую глянцевую статистику.
2: Да, они же активно рекламируются, туда едут люди.
0: Люди едут. На то, что происходит внутри этих премиальных здравниц, часто напоминает просто коммунальный ад за свежевыкрашенным фасадом.
2: Например?
0: Возьмем санатории имени Ленина в Бобруйске. Уникальные грязи, вода. Путевка на 12 дней стоит от 1000 до 1200 белорусских рублей. Для иностранцев в 1,5-2 раза дороже. И за эти деньги человек получает, ну, настоящий ледяной плен.
2: В ледяной плен? Звучит жутко.
0: В межсезонье администрация тупо экономит на отоплении. Представь, отдыхающий идет на горячие процедуры, распаренный, возвращается в номер, а там ниже 18 градусов.
2: Ниже 18.
0: Да, люди спят в верхней одежде, под 3 одеялами. Приезжают лечиться, а уезжают с бронхитом. А чтобы помыться на верхних этажах, теплую воду нужно сливать минут по 15.
2: Слушай, ну тут возникает вопрос в корень. Как вообще можно было довести инженерные сети до такого состояния при таких диких ценах на путевки?
0: Хороший вопрос.
2: Куда уходят деньги? Ведь если копнуть в техническую часть, вся эта система работает на котельных 70-х годов.
0: Угу, которым уже полвека.
2: Вот именно. Срок службы подземных труб 25 лет. А их используют в 2 раза дольше. Они же сгнили.
0: И вместо замены они просто лепят дешевые металлические хомуты на пробоины.
2: Да-да. А теплопотери? На старых магистралях в земле теряется процентов 40-45 тепла. Это как пытаться вскипятить чайник на морозе без крышки. Руководство буквально отапливает лес вокруг санатория.
0: Жесть.
2: И чтобы не разориться, директоры ночью принудительно снижают температуру воды. К 3 часам ночи в комнатах становится +15.
0: Это же прямой удар по здоровью. И знаешь, Инфраструктурный тупик – это не только холод. Они еще пытаются делать дешевые ремонты.
2: Навесные потолки.
0: Хуже. Лепят на балконы дешевые металлические козырьки. Без шумоизоляции вообще. Начинается дождь, в номерах стоит оглушительный грохот. Люди спать не могут, это реальный шумовой террор.
2: А тут еще наслаивается вентиляционный парадокс.
0: О, да.
2: Старые советские здания строили под естественную вентиляцию через щели в деревянных окнах. А что делают сейчас? Ставят самые дешевые пластиковые окна без клапанов.
0: Люди сушат полотенце, дышат, влага накапливается.
2: Точно. Вытяжки старые, гидроизоляции нет. Итог, появляется черная плесень, аспергил черный.
0: Причем даже в номерах люкс.
2: Да-да, доходит до абсурда. Человек приезжает в сосновый лес лечить астму, а по факту дышит токсичными спорами плесени в номере.
0: Слушай, ну если инфраструктура гнилая, можно было бы подумать, что сервис и питание как-то это компенсируют.
2: Ну да, еда хотя бы вкусная.
0: Ничего подобного. Еда – это еще один инструмент дикой экономии. Вот, например, ведомственный санаторий Шейник-Барс. Инфраструктура там убитая, огромные очереди в бассейн с минералкой.
2: Угу.
0: Зато они внедрили, внимание, шведский стол. Подают это как международный стандарт, но на деле полный обман.
2: Подожди, шведский стол – это же всегда изобилие. Клиент сам берет сколько хочет. Как это может быть способом экономии?
0: Очень просто. Весь секрет в том, что именно лежит на этом столе.
2: Объемные углеводные наполнители.
0: В точку выставляют огромные лотки с переваренными макаронами, водянистым пюре из порошка, кашами.
2: Ну а мясо? Мясо это же самое дорогое. С ним явно что-то делают?
0: Нормального кускового мяса там почти нет. Делают котлеты, запеканки. И знаешь, сколько в этих котлетах реального низкосортного мяса?
2: 50%.
0: 30-40.
2: Серьезно? А остального что? Хлеб, манка и соя?
0: Да, размоченный хлеб и манка. Хлебная котлета под видом мясной. Вот тебе и шведский стол. И плюс ко всему искусственный дефицит.
2: Это как?
0: Нормальная еда, типа дешевые рыбы или курицы, выносится только один раз в первые 15 минут.
2: А учитывая очереди на процедуры, люди по-любому опаздывают.
0: Именно. Опоздал, ешь заветренные макароны и капусту с уксусом. А на жалобы персонал рявкает. Надо приходить вовремя, у нас самообслуживание.
2: Знаешь, если сложить все вместе, ледяные комнаты, плесень, хлебные котлеты, вырисовывается депрессивная картина. Но самое ужасное – это не физический дискомфорт, а моральный абьюз.
0: Да, абсолютно. Это отлично видно по их внутреннему сленгу. Для управленцев люди – это не пациенты и не гости. Это загрузка, контингент или просто койко-места.
2: Психология койко-места.
0: Да, и это чувствуется с порога. Заселение, как допрос через узкое окошко, куча жестких запретов, не возвращаться после 11 вечера, еду не выносить.
2: Даже если человек заболел и лежит с температурой.
0: Даже тогда. Принести суп в номер нельзя, якобы санитарные нормы, а врачи на приеме, они работают не как медики, а как агрессивные продажники дополнительных услуг. Выполняют план.
2: А если опоздал?
0: Вот реальный случай, сломался лифт. Пожилой человек еле спустился по лестнице, опоздал на процедуру на 3 минуты. Сеанс аннулируют с криком без возврата денег.
2: И самое безумное во всей этой ситуации – это итоговый ценник.
0: Да. Давай сравним.
2: Ну, 1200-1800 белорусских рублей.
0: Угу.
2: И ровно за эти же деньги, ну, 1400-1900 рублей, можно взять полноценный тур на 3-4 звезды в Египет, Турцию или Грузию.
0: 100%.
2: С перелетом, теплым морем, нормальным сервисом и настоящим all-inclusive, где будет нормальное мясо и овощи, а не соя.
0: И чтобы люди не попадали в эту ловушку в Беларуси, давай структурируем основные схемы обмана. Такая, знаешь, памятка потребителю.
2: Давай.
0: Первое – это маркетинговый камуфляж.
2: Угу, на сайте красивые фото люкса.
0: А селят в номер с продавленными пружинами и отклеивающимися обоями. И отговорка всегда одна. Свободных номеров нет, ждите неделю.
2: Вторая ловушка – диетический позор. В буклете пишут «лечебное меню», а по факту это суп на воде без мяса и полное отсутствие свежих овощей. Под видом диеты просто экономят на еде. И третье – скрытые поборы.
5: О да, обещают бесплатную инфраструктуру.
2: А потом за утюг, парковку и даже за неработающий Wi-Fi заставляют платить через кассу. Выкачивают до копейки.
5: Жесть!
2: Знаешь, о чем действительно стоит задуматься в глобальном смысле?
5: О чем?
2: Если государственные здравницы в стране буквально разваливаются, а частный бизнес на их месте строит только склады и банкетные залы, что будет через 10-15 лет? Мы стоим на пороге ситуации, когда целому поколению стареющих людей, у которых нет денег на дорогие заграничные клиники, будет просто физически негде пройти базовую реабилитацию. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем тихую смерть самой концепции доступной профилактической медицины как явления.
5: Какой из всего этого можно сделать итог? То, что происходит с санаториями, это не просто временные трудности. Это реальный инфраструктурный и моральный тупик. Директора здравниц годами брали с людей огромные деньги, но вместо ремонта труб и нормальных зарплат персоналу просто красили фасады для красивых отчетов. В результате люди получили худший гибрид совка и дикого капитализма, где клиент – это просто койко-место, на котором нужно заработать. Если этот позор не остановить, если не выгнать зажравшихся управленцев и не вернуть сервису человеческое лицо, то скоро с молотка за долги уйдут вообще все места, где люди когда-то восстанавливали здоровье. Включайте критическое мышление, не ведитесь на красивые картинки сайтов и думайте, за что отдаете свои деньги. Это был подкаст «Между строк». Услышимся в следующих выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
20: Ситуации, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
3: Важный сигнал.
22: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
23: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
22: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
24: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
22: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске 3 прямых рейсов в неделю между 2 странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
1: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между 2 странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
22: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
7: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
22: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
18: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
9: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
8: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
9: Ого, прямо от племенных?
8: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
9: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
8: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
9: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
8: Слияние?
9: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
8: Ошибка – это сильное слово.
9: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
8: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
9: Давай, цифры там впечатляющие.
8: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
9: 25 тысяч, с ума сойти.
8: Да, цифра огромная, особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
9: А что же тогда?
8: Это важнейший социальный ритуал, лиминальное пространство, переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
9: Угу.
8: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
9: Рискует чем? Сэкономить деньги?
8: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
9: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
8: Давай посмотрим.
9: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
8: Не так уж и рассеивается.
9: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
8: Угу.
9: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
10: Ради воспоминаний.
9: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
8: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
9: И как же это устроено?
8: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
9: Ох, конверты.
8: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор: сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
9: А завтра вы должны всем этим людям.
8: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
9: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
8: Почему?
9: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
8: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
9: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
8: Ну, бывает.
9: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
8: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
9: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
8: В чем же?
9: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
8: Это звучит очень цинично.
9: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
8: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
9: Давай.
8: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
9: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
8: Почему опасная?
9: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
8: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими.
9: Любовь, измеряемая в долларах.
8: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
9: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
8: Ну, должна сближать в идеале.
9: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
8: Опять корпорации?
9: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
8: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
9: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
8: Ага.
9: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
8: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
9: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
8: Почему?
9: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
8: Понимаю.
9: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. – Они становятся заложниками чужого спектакля.
8: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
9: Абсолютно.
8: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
9: А что это значит?
8: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
9: Компромисс за счет своих нервов?
8: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «Это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
9: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
8: Согласен, финансовая независимость важна.
9: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
8: Какой?
9: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
8: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
9: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
8: Просто улететь?
9: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
8: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
9: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
8: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
9: Право.
8: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
9: Угу.
8: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
9: А другое дело?
8: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
9: Красивые слова.
8: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
9: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
8: Ну, почему работают? Они празднуют.
9: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
8: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
9: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
8: Зато фотографии красивые остаются.
9: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
8: Угу.
9: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
8: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
9: Да, пора бы.
8: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
9: И какой же?
8: чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья.
9: Абсолютно точно.
8: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
9: Угу.
8: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
9: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
8: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
9: Пока-пока.
3: Радио Сигнал.

0: Это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы у всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
1: Важный сигнал.
2: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
3: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
2: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
4: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
2: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
4: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
2: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте.

0: учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
3: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля, должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
1: Вторник.
4: Мангал.
1: Среда.
4: Будх.
1: Четверг.
4: Джумерат.
1: Пятница.
4: Джума.
1: Суббота.
4: Хафта.
1: Воскресенье.
4: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
5: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
6: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то мало оплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
5: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
6: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы. Ну, понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
5: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
5: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
6: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, где ты живешь, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
5: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Петрикове мужчина выжил после почти 4,5 промилле алкоголя. Врачи совершили чудо и спасли 33-летнего местного жителя, который впал в алкогольную кому после 2 бутылок водки. При поступлении в больницу концентрация спирта в крови мужчины составляла 4,41 промилле. Тяжелое и опасное для жизни отравление начинается уже после 3 промилле. Мужчина потерял сознание дома, родные вызвали скорую. Медики почти сутки боролись за его жизнь, пока пациент не пришел в себя. Тяжелое острое отравление вызвало кому. Специалисты официально приравняли такое состояние к категории тяжких телесных повреждений. По словам медиков, организм молодого человека совершил невозможное. Но второй раз такая дегустация точно станет билетом в один конец. В Могилевской области почти 2000 человек оставили без зарплаты. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности, а в Осиповичском районе почти 100 работников АПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей. По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесли 52 акта реагирования и назначили штрафы. В Слуцком районе на аукцион выставили 3 магазина. Цены стартуют от чуть более 25,5 тысяч рублей. На электронные торги выставили магазины, расположенные в агроградках Греск и Лядна, а также в деревне Великий Быков. Самый дешевый объект – магазин в деревне Великий Быков. Его начальная стоимость составляет 25 640 рублей. Магазин в Греске после снижения цены на 20% оценили в 28 130 рублей. Ну а самый дорогой лот – магазин в Лядна. За него на старте торгов просят более 43 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник службы радиационного мониторинга Олег Дюбайло о радиационной обстановке в Белоруссии.
8: Йод-131 у нас не был выявлен. Это очень является важным индикатором. Не только имеются стационарные пункты наблюдения, но и автоматические пункты измерения. Это возле в зонах влияния атомных электростанций. С этих пунктов наблюдения каждые 10 минут к нам в центр поступают данные, и наши дежурные инженеры-радиометристы постоянно мониторят круглосуточно радиационную обстановку на территории Республики Беларусь.
1: Важный сигнал.
5: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
3: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
5: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
3: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
5: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
3: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
5: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
3: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
9: Есть.
3: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры.
5: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
10: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям. Поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
12: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
13: Давай.
12: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
11: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
12: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
11: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
12: Mm-hmm.
11: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
12: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
11: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
12: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
11: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
12: 5 недель на обычный перевод?
11: Именно. И это если повезет.
12: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
11: И что с того?
12: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
11: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
12: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
11: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
12: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
11: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
12: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
11: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
12: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
11: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
12: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
11: Точно.
12: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
11: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
12: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
11: Конечно, нет.
12: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
11: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
12: Как привести сам товар?
11: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
12: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
11: Ну-ну. И что же они предлагают?
12: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
11: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
12: Ну да, через Литву и Латвию.
11: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
12: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
11: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
12: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
11: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
12: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
11: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
12: И какой тогда смысл работать?
11: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
12: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
11: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
12: Поясни.
11: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
12: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
11: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
12: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
11: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – 100 000 рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
12: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
11: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
12: Не хватило дров?
11: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
12: И котельные встали?
11: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод. У него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
12: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
11: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
12: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
11: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
12: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
11: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
12: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
11: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
12: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
11: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
12: Ну подожди, Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
11: Ведет.
12: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
11: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
12: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
11: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
12: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
11: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
12: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
11: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
12: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
11: Ну, на словах можно назвать как угодно.
12: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
11: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
12: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
11: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
12: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
11: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
12: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
11: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
12: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
11: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
12: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
11: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства. СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
13: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
15: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
13: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Тим Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
13: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Состояние, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут. Поэтому скоро может начаться самое сложное.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое.
0: воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. «Радиосигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
3: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
7: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
19: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
7: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
20: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
7: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
21: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
22: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
23: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
24: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
21: В «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
25: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
21: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
26: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
27: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
28: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
29: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
21: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
30: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
21: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
3: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горючих смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
4: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
7: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
5: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
7: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
6: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не. Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук колорадск, да, вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
7: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
0: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
7: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
8: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
7: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе

0: Чем сейчас занята белорусская армия?
1: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
4: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
3: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какую сценарию готовятся государственные структуры.
5: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
3: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
7: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость

0: укрепление связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
1: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
2: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
1: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
3: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
1: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
4: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
1: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 2024 году.
7: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
6: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области. Там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
8: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
6: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
9: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
8: Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
6: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
5: Лето.
10: Мосаме гарма.
5: Весна.
10: Бахар.
5: Осень.
10: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
12: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
11: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
12: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
11: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
12: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года, в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
11: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
12: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
13: Есть.
12: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
11: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива, у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
12: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16. В Гомельской 13, причем в ряде районов это единственная зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
16: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
15: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров, подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
16: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
15: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
17: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
15: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в 3 новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает. И поведение Азербайджана тому подтверждение.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, почему надежность сушильного хозяйства – ключевое условие.
18: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства. Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да. А на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порчи урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16, в Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
19: 20.
10: Бис.
19: 30.
10: Тис.
19: 40.
10: Чалис.
19: 50.
10: Пачас.
19: 60.
10: Сат.
19: 70.
10: Саттар.
19: 80.
10: Асси.
19: 90.
10: Навве.
19: 100.
10: Эксо.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
22: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
21: Полесье.
22: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
21: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
22: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
21: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
22: Угу.
21: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
22: Буквально по нажатию кнопки.
21: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
22: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
21: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
22: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
21: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
22: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
21: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
22: Возникает скепсис?
21: Но... Ну да, рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
22: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
21: Ага.
22: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами, строго по асфальту.
21: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
22: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
21: И у него критически высокое давление на грунт.
22: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
21: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
22: Да.
21: Хорошо, физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
22: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
21: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
22: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
21: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
22: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
21: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
22: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
21: Ну почему же?
22: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
21: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
22: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
21: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
22: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
21: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
22: Которые реагируют на металл или тепло.
21: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
22: Время реакции.
21: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
22: 1,5 минуты. Ничего себе.
21: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
22: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
21: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
22: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
21: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
22: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
21: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
22: И вся колонна замирает.
21: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
22: Буквально отрезают путь к отступлению?
21: Да, запечатывают мешок.
22: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
21: Глушилки.
22: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
21: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
22: В смысле их штатные рации?
21: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
22: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
21: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
22: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
21: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
22: Датчики это моментально засекают.
21: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
22: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
21: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
22: пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
21: А это огромные медленные машины.
22: И идеальные цели.
21: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
22: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
21: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
22: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
21: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
22: И финал. Часы 48-96.
21: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
22: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
21: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление — 75-80% потерь.
22: Ну там сплошные болота.
21: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
22: Тоже до 75%.
21: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
22: А Киевское направление?
21: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
22: Подожди, 85-90%?
21: Да.
22: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
21: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
22: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
21: Вот именно.
22: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
21: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
22: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
21: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22-го года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
22: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
21: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
22: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
21: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
22: Лишь бы не доехать до границы.
21: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
22: а единственная форма рационального тактического мышления.
21: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
22: Логично.
21: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
7: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
11: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
7: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
11: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
7: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
11: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
7: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз в год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
11: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
7: на завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, где ты живешь, грубо говоря, у тебя спина кола все. 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
11: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая, буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка, и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
6: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
11: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
8: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
11: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
9: «Администратор нам сказал, мы вас сюда не звали. Сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за 1,5 месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?»
11: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
24: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
25: Абсолютно.
24: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
25: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
23: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
24: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
3: если человек хочет, ему не надо отказывать в прозвище.
23: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
12: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
23: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
13: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Айлбрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
23: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
16: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности, минимальное количество учений, всего одно – с определенных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
25: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
17: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
5: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
17: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
25: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
17: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
10: Вторник.
15: Мангаль.
10: Среда.
15: Будх.
10: Четверг.
15: Джумерат.
10: Пятница.
15: Джума.
10: Суббота.
15: Хафта.
10: Воскресенье.
15: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
14: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
16: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонансный характер, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально довожу главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовалось.

0: что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
2: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
0: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
3: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
0: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
4: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как Жук-Ковырацк, да, вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
0: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
5: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
0: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство

0: правительство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. «Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии», говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
1: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
0: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
4: Все черное небо, все черное.
5: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
6: Все, он полностью утро.
7: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
8: Еще два склада Wildberries в Южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь Южный регион.
3: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
9: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
3: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
10: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
3: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
11: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
12: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
13: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
14: Многие сегодня проснутся банкротами.
15: Вот это не тебе.
16: Ну, выглядит так.
17: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
3: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
19: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей взяточничество. И на первом месте воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
20: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
16: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
21: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
16: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
0: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
16: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
19: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
1: Все черное небо, все черное.
5: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
22: Все, полностью уже.
7: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
8: Еще два склада Wildberries в Южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь Южный регион.
3: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
23: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
3: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
4: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
3: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблему самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
11: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
12: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
13: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
14: Многие сегодня проснутся банкротами.
15: Вот это не тебе.
17: Ну, выглядит Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
3: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет! Вы слушаете подкаст «Между строк». И сегодня мы разберем новость, которая на первый взгляд кажется мелкой и региональной, но на самом деле скрывает огромную проблему. Под Бобруйском за долги выставили на аукцион популярную базу отдыха «Смена» всего за 100 тысяч долларов. И ладно бы это был просто частный отель, но это территория бывшего детского лагеря и часть некогда огромной системы советских здравниц. Сегодня мы честно поговорим о том, как фактически уничтожили нормальный санаторный отдых, почему цены в санаториях теперь кусаются сильнее, чем туры в Египет или Турцию, а внутри людей ждут ледяные номера, хамство, гнилые трубы и еда, как из худшего общепита. Давайте разберемся, как уникальные медицинские базы превратили в циничный конвейер по выкачиванию денег и почему за свои же кровные мы получаем сплошной стресс вместо лечения.
9: Если отталкиваться от этой новости про аукцион, сразу возникает такой, знаешь, сильный когнитивный диссонанс.
6: Угу.
9: Потому что официальные отчеты в стране рисуют, ну, прям-таки глянцевую картинку. Там всегда фигурирует 100% заполняемость.
6: Стабильные валютные поступления.
9: Да-да-да, валюта от иностранцев. Упоминается вот это, в кавычках, «европейское качество». И возникает логичный вопрос. Как при такой идеальной статистике целая база уходит с молотка по цене двушки?
6: Ну, слушай, фасады действительно побелены, и на бумаге все красиво. Но если посмотреть на саму сделку по смене, абсурдность ситуации просто зашкаливает. Это же огромный комплекс.
9: Угу, под Миродино, да?
6: Да, вековой хвойный лес, совсем рядом с городом, потенциал колоссальный. И все это продают всего за 100 тысяч долларов. Это цена обычной квартиры в спальном районе Минска.
9: Жесть.
6: За эти деньги отдают огромную территорию с капитальными строениями.
9: Слушай, ну тут возникает закономерное сомнение. Разве продажа таких вот старых убыточных лагерей частникам – это, ну, ненормальная рыночная практика?
6: В смысле?
9: Ну, государство избавляется от балласта, чтобы не тянуть его на балансе. Логично же, что ищут эффективного собственника, который вложит деньги, сделает ремонт, ну и вдохнет новую жизнь.
6: Знаешь, в теории это звучит как грамотная оптимизация, но на практике реализуется схема абсолютно дикого капитализма, где никакого развития вообще не происходит.
9: То есть они не инвестируют?
6: Нет, конечно. Появляются какие-то мутные коммерческие структуры, фирмы-однодневки. Они выкупают объект за бесценок, оформляют под него огромные кредиты в банках.
9: Классика.
6: Да, и пытаются запустить какой-нибудь примитивный бизнес, типа сдавать помещения под корпоративы или банкеты. Естественно, все это прогорает, они накапливают долги и банкротятся.
9: И объект снова уходит с молотка.
6: Именно, но уже в полностью убитом состоянии. И статистика в стране это подтверждает. Только в Могилевской области за 15 лет уничтожено более 40% ведомственных профилакториев.
9: 40%?
6: Да.
9: Это же почти половина всей рекреационной инфраструктуры региона. Выходит, это не просто, ну, единичный случай плохого менеджмента, а какая-то системная ликвидация.
6: 100%. Цель – банальный вывод активов. Вот ярчайший пример – судьба бывшего санатория Могилевского автозавода. Это было шикарное место, отличная водолечебница с пелеошахтой из соли.
9: Угу.
6: Объект приватизировали. И знаешь, что новые управленцы сделали в первую очередь?
9: Ну, учитывая логику быстрого обогащения, наверное, не стали нанимать хороших врачей, скорее всего, начали распродавать все самое ценное.
6: Да. Они официально признали медицинскую базу убыточным активом. Там стояло крутейшее немецкое оборудование для гидротерапии.
9: И они его продали клиникам.
6: Хуже. Они его демонтировали и сдали на металлолом.
9: Серьезно? На металлолом?
6: Да, ради быстрых копеек. Потом корпуса стояли без отопления 3 зимы, кирпичная кладка начала рушиться. Итог, лечебный корпус снесли, а на его месте закатали парковку для фур.
9: Экономическое варварство просто.
6: И это не все. Детский санаторий «Радуга» в Гомельской области, там нужна была модернизация котельней. Так они искусственно занижали финансирование 5 лет, довели износ до 95% и закрыли все. Сейчас там руины, и мародеры разбили уникальные советские мозаики.
9: Кошмар. Ну хорошо, с заброшенными базами все понятно, это выкачивание ресурсов. А что с действующими санаториями?
6: Теми, которые формируют ту самую глянцевую статистику.
9: Да, они же активно рекламируются, туда едут люди.
6: Люди едут. На то, что происходит внутри этих премиальных здравниц, часто напоминает просто коммунальный ад за свежевыкрашенным фасадом.
9: Например?
6: Возьмем санатории имени Ленина в Бобруйске. Уникальные грязи, вода. Путевка на 12 дней стоит от 1000 до 1200 белорусских рублей. Для иностранцев в 1,5-2 раза дороже. И за эти деньги человек получает, ну, настоящий ледяной плен.
9: В ледяной плен? Звучит жутко.
6: В межсезонье администрация тупо экономит на отоплении. Представь, отдыхающий идет на горячие процедуры, распаренный, возвращается в номер, а там ниже 18 градусов.
9: Ниже 18.
6: Да, люди спят в верхней одежде, под 3 одеялами. Приезжают лечиться, а уезжают с бронхитом. А чтобы помыться на верхних этажах, теплую воду нужно сливать минут по 15.
9: Слушай, ну тут возникает вопрос в корень. Как вообще можно было довести инженерные сети до такого состояния при таких диких ценах на путевки?
6: Хороший вопрос.
9: Куда уходят деньги? Ведь если копнуть в техническую часть, вся эта система работает на котельных 70-х годов.
6: Угу, которым уже полвека.
9: Вот именно. Срок службы подземных труб 25 лет. А их используют в 2 раза дольше. Они же сгнили.
6: И вместо замены они просто лепят дешевые металлические хомуты на пробоины.
9: Да-да. А теплопотери? На старых магистралях в земле теряется процентов 40-45 тепла. Это как пытаться вскипятить чайник на морозе без крышки. Руководство буквально отапливает лес вокруг санатория.
6: Жесть.
9: И чтобы не разориться, директоры ночью принудительно снижают температуру воды. К 3 часам ночи в комнатах становится плюс 15.
6: Это же прямой удар по здоровью. И знаешь, инфраструктурный тупик – это не только холод. Они еще пытаются делать дешевые ремонты.
9: Навесные потолки.
6: Хуже. Лепят на балконы дешевые металлические козырьки. Без шумоизоляции вообще. Начинается дождь, в номерах стоит оглушительный грохот. Люди спать не могут, это реальный шумовой террор.
9: А тут еще наслаивается вентиляционный парадокс.
6: О, да.
9: Старые советские здания строили под естественную вентиляцию через щели в деревянных окнах. А что делают сейчас? Ставят самые дешевые пластиковые окна без клапанов.
6: Люди сушат полотенце, дышат, влага накапливается.
9: Точно. Вытяжки старые, гидроизоляции нет. Итог, появляется черная плесень. Аспергил черный.
6: Причем даже в номерах люкс.
9: Да-да. Доходит до абсурда. Человек приезжает в сосновый лес лечить астму, а по факту дышит токсичными спорами плесени в номере.
6: Слушай, ну если инфраструктура гнилая, можно было бы подумать, что сервис и питание как-то это компенсируют.
9: Ну да, еда хотя бы вкусная.
6: Ничего подобного. Еда – это еще один инструмент дикой экономии. Вот, например, ведомственный санаторий «Шейник-Барс». Инфраструктура там убитая, огромные очереди в бассейн с минералкой.
9: Угу.
6: Зато они внедрили, внимание, шведский стол. Подают это как международный стандарт, но на деле полный обман.
9: Подожди, шведский стол – это же всегда изобилие. Клиент сам берет сколько хочет. Как это может быть способом экономии?
6: Очень просто. Весь секрет в том, что именно лежит на этом столе.
9: Объемные углеводные наполнители.
6: В точку выставляют огромные лотки с переваренными макаронами, водянистым пюре из порошка, кашами.
9: Ну а мясо? Мясо это же самое дорогое. С ним явно что-то делают?
6: Нормального кускового мяса там почти нет. Делают котлеты, запеканки. И знаешь, сколько в этих котлетах реального низкосортного мяса?
9: 50%.
6: 30-40.
9: Серьезно? А остального что? Хлеб, манка и соя?
6: Да, размоченный хлеб и манка. Хлебная котлета под видом мясной. Вот тебе и шведский стол. И плюс ко всему искусственный дефицит.
9: Это как?
6: Нормальная еда, типа дешевые рыбы или курицы, выносится только один раз в первые 15 минут.
9: А учитывая очереди на процедуры, люди по-любому опаздывают.
6: Именно. Опоздал, ешь заветренные макароны и капусту с уксусом. А на жалобы персонал рявкает. Надо приходить вовремя, у нас самообслуживание.
9: Знаешь, если сложить все вместе, ледяные комнаты, плесень, хлебные котлеты, вырисовывается депрессивная картина. Но самое ужасное – это не физический дискомфорт, а моральный абьюз.
6: Да, абсолютно. Это отлично видно по их внутреннему сленгу. Для управленцев люди – это не пациенты и не гости. Это загрузка, контингент или просто койко-места.
9: Психология койко-места.
6: Да, и это чувствуется с порога. Заселение как допрос через узкое окошко, куча жестких запретов, не возвращаться после 11 вечера, еду не выносить.
9: Даже если человек заболел и лежит с температурой.
6: Даже тогда. Принести суп в номер нельзя, якобы санитарные нормы, а врачи на приеме, они работают не как медики, а как агрессивные продажники дополнительных услуг, выполняют план.
9: А если опоздал?
6: Вот реальный случай, сломался лифт. Пожилой человек еле спустился по лестнице, опоздал на процедуру на 3 минуты. Сеанс аннулируют с криком «без возврата денег».
9: И самое безумное во всей этой ситуации – это итоговый ценник.
6: Да. Давай сравним.
9: 1200-1800 белорусских рублей.
6: Угу.
9: И ровно за эти же деньги, 1400-1900 рублей, можно взять полноценный тур на 3-4 звезды в Египет, Турцию или Грузию.
6: 100%.
9: С перелетом, теплым морем, нормальным сервисом и настоящим all-inclusive, где будет нормальное мясо и овощи, а не соя.
6: И чтобы люди не попадали в эту ловушку в Беларуси, давай структурируем основные схемы обмана. Такая, знаешь, памятка потребителю.
9: Давай.
6: Первое – это маркетинговый камуфляж.
9: Угу, на сайте красивые фото люкса.
6: А селят в номер с продавленными пружинами и отклеивающимися обоями. И отговорка всегда одна. Свободных номеров нет, ждите неделю.
9: Вторая ловушка – диетический позор. В буклете пишут «лечебное меню», а по факту это суп на воде без мяса и полное отсутствие свежих овощей. Под видом диеты просто экономят на еде. И третье – скрытые поборы.
6: О да, обещают бесплатную инфраструктуру.
9: А потом за утюг, парковку и даже за неработающий Wi-Fi заставляют платить через кассу, выкачивают до копейки.
6: Жесть!
9: Знаешь, о чем действительно стоит задуматься в глобальном смысле?
6: О чем?
9: Если государственные здравницы в стране буквально разваливаются, а частный бизнес на их месте строит только склады и банкетные залы, что будет через 10-15 лет? Мы стоим на пороге ситуации, когда целому поколению стареющих людей, у которых нет денег на дорогие заграничные клиники, будет просто физически негде пройти базовую реабилитацию. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем тихую смерть самой концепции доступной профилактической медицины как явление.
6: Какой из всего этого можно сделать итог? То, что происходит с санаториями, это не просто временные трудности. Это реальный инфраструктурный и моральный тупик. Директора здравниц годами брали с людей огромные деньги, но вместо ремонта труб и нормальных зарплат персоналу просто красили фасады для красивых отчетов. В результате люди получили худший гибрид совка и дикого капитализма, где клиент – это просто койко-место, на котором нужно заработать. Если этот позор не остановить, если не выгнать зажравшихся управленцев и не вернуть сервису человеческое лицо, то скоро с молотка за долги уйдут вообще все места, где люди когда-то восстанавливали здоровье. Включайте критическое мышление, не ведитесь на красивые картинки сайтов и думайте, за что отдаете свои деньги. Это был подкаст «Между строк». Услышимся в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
0: Ситуации, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
2: Важный сигнал.
10: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
20: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
10: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
21: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
10: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
24: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
10: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
25: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
10: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
1: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне, занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Малорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
7: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
5: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
7: Ого, прямо от племенных?
5: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
7: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
5: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
7: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
5: Слияние?
7: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
5: Ну, ошибка – это сильное слово.
7: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
5: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
7: Давай, цифры там впечатляющие.
5: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
7: 25 тысяч. С ума сойти.
5: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
7: А что же тогда?
5: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
7: Угу.
5: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
7: Рискует чем? Сэкономить деньги?
5: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
7: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
5: Давай посмотрим.
7: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
5: Ну, не так уж и рассеивается.
7: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
5: Угу.
7: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
4: Ну, ради воспоминаний.
7: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
5: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
7: И как же это устроено?
5: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
7: Ох, конверты.
5: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд. Ну, или семейный краудфандинг. Называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
7: А завтра вы должны всем этим людям.
5: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
7: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
5: Почему?
7: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег — это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
5: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
7: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
5: Ну, бывает.
7: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
5: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
7: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
5: В чем же?
7: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
5: Это звучит очень цинично.
7: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
5: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
7: Давай.
5: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
7: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
5: Почему опасная?
7: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
5: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
7: Любовь, измеряемая в долларах.
5: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
7: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
5: Ну, должна сближать в идеале.
7: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
5: Опять корпорации?
7: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
5: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
7: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
5: Ага.
7: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
5: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
7: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
5: Почему?
7: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
5: Понимаю.
7: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
5: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
7: Абсолютно.
5: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
7: А что это значит?
5: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
7: Компромисс за счет своих нервов?
5: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
7: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
5: Согласен, финансовая независимость важна.
7: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
5: Какой?
7: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
5: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
7: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
5: Просто улететь?
7: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
5: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
7: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
5: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
7: Право.
5: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
7: Угу.
5: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
7: А другое дело?
5: Совершенно другое. Произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
7: Красивые слова.
5: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
7: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
5: Ну, почему работают? Они празднуют.
7: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
5: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
7: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
5: Зато фотографии красивые остаются.
7: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
5: Угу.
7: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
5: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
7: Да, пора бы.
5: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
7: И какой же?
5: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
7: Абсолютно точно.
5: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
7: Угу.
5: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
7: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
5: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
4: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
8: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко говорить.

0: надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
1: Важный сигнал.
2: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
3: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
2: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
4: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
2: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
4: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
2: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале. Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его

0: правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о соблюдении железной дисциплины и помощи пожилым и одиноким, живущих в частных подворьях.
3: Времени, уважаемые друзья, на раскачку нет. Вы видите, Господь нам не позволяет раскачиваться. Массовая уборка идет на 5-7 дней раньше обычных сроков. И с учетом обильных дождей, умеренного потепления, это будет непросто. Как всегда, помогите тем, кто живет в частных подворьях. Надо людям помочь. В первую очередь, надо помочь пожилым, одиноким, которых больше не на кого вообще-то и надеяться. Кроме руководителя предприятия, сельхоз и государства. Про дисциплину я даже не хочу широко разговаривать. Это основа. Должна быть железной с точки зрения соблюдения технологии и с точки зрения отношения к своим обязанностям. Я сегодня очень попросил бы всех выступающих быть абсолютно конкретными. Не надо мелочиться и рассказывать про все случаи и руководителю комитета госконтроля, и министру. Недостатки из года в год понятны. Больше, меньше, но они существуют. Поэтому забрасывать эфир разного рода мелочами, это для нас они мелочи на этом уровне, там это не мелочи. Там, где надо работать и давать результат. Поэтому, если у комитета госконтроля должностных лиц есть какие-то претензии к местным руководителям, решайте их на местах. А здесь давайте обсуждать проблемы глобального характера. Как я уже сказал, топливо, техника, укомплектованность кадрами и так далее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
1: Вторник.
4: Мангал.
1: Среда.
4: Будх.
1: Четверг.
4: Джумират.
1: Пятница.
4: Джума.
1: Суббота.
4: Хафта.
1: Воскресенье.
4: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
5: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
6: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
5: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
6: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
5: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот, допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
5: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
6: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, ты живешь, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
5: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Петрикове мужчина выжил после почти 4,5 промилле алкоголя. Врачи совершили чудо и спасли 33-летнего местного жителя, который впал в алкогольную кому после 2 бутылок водки. При поступлении в больницу концентрация спирта в крови мужчины составляла 4,41 промилле. Тяжелое и опасное для жизни отравление начинается уже после 3 промилле. Мужчина потерял сознание дома, родные вызвали скорую. Медики почти сутки боролись за его жизнь, пока пациент не пришел в себя. Тяжелое острое отравление вызвало кому. Специалисты официально приравняли такое состояние к категории тяжких телесных повреждений. По словам медиков, организм молодого человека совершил невозможное. Но второй раз такая дегустация точно станет билетом в один конец. В Могилевской области почти 2000 человек оставили без зарплаты. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности, а в Осиповичском районе почти 100 работников АПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей. По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц. Внесли 52 акта реагирования и назначили штрафы. В Слуцком районе на аукцион выставили 3 магазина. Цены стартуют от чуть более 25,5 тысяч рублей. На электронные торги выставили магазины, расположенные в агроградках Греск и Лядно, а также в деревне Великий Быков. Самый дешевый объект – магазин в деревне Великий Быков. Его начальная стоимость составляет 25 640 рублей. Магазин в Греске после снижения цены на 20% оценили в 28 130 рублей. Ну а самый дорогой лот – магазин в Лядно. За него на старте торгов Петергоф просят более 43 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник службы радиационного мониторинга Олег Дюбайло о радиационной обстановке в Белоруссии.
8: ЙОС-131 у нас не был выявлен. Это очень является важным индикатором. Не только имеются стационарные пункты наблюдения, но и автоматические пункты измерений. Это возле в зонах влияния атомных электростанций. С этих пунктов наблюдения каждые 10 минут к нам в центр поступают данные, и наши дежурные инженеры-радиометристы постоянно мониторят круглосуточно радиационную обстановку на территории Республики Беларусь.
1: Важный сигнал.
5: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
3: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
5: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
3: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
5: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
3: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
5: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
3: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
9: Есть.
3: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры.
5: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники к кампании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин о ситуации на южной границе.
10: Также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
12: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
13: Давай.
12: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
11: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
12: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
11: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
12: Mm-hmm.
11: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
12: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
11: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах евро, рухнул сам фундамент доверия.
12: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
11: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
12: 5 недель на обычный перевод?
11: Именно. И это если повезет.
12: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
11: И что с того?
12: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
11: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
12: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
11: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
12: Им проще нажать кнопку «отклонить» просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
11: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
12: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
11: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
12: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
11: Да, да, превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юане, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
12: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
11: Точно.
12: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
11: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
12: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
11: Конечно, нет.
12: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
11: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
12: Как привести сам товар?
11: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
12: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
11: Ну-ну. И что же они предлагают?
12: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
11: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
12: Ну да, через Литву и Латвию.
11: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
12: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
11: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
12: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
11: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
12: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
11: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
12: И какой тогда смысл работать?
11: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
12: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
11: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
12: Поясни.
11: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
12: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
11: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
12: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
11: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
12: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
11: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
12: Не хватило дров?
11: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
12: И котельные встали?
11: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
12: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
11: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
12: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
11: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
12: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
11: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
12: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
11: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
12: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
11: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
12: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
11: Ведет.
12: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
11: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
12: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
11: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
12: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
11: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
12: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
11: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
12: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
11: Ну, на словах можно назвать как угодно.
12: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть, к коллапса-то не произошло.
11: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
12: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
11: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
12: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
11: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
12: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
11: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
12: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
11: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
12: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
11: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, пятый по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн. А с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
13: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
15: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
13: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
16: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды, гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
13: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. Состояние, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
3: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята... Силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
7: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
18: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
7: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
3: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
7: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
19: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
20: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
21: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
22: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
19: «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
23: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
19: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
24: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
25: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
26: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
27: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
19: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
28: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
19: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
3: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горючих смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства. Но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
0: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
7: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
4: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 тысяч 700 человек стали вынужденными переселенцами.
7: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
5: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не. Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал, ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как Жук-Ковырацк, да, вот его травят, а он ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
7: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
6: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
7: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
8: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
7: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр обороны Виктор Хренин рассказал, чем сейчас занята белорусская армия.
9: Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимается плановой боеподготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы

0: в основу исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Никаких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалила план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
3: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
2: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, как к какому сценарию готовятся государственные структуры.
4: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичные подразделения беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
6: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
5: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
7: Туризм может стать стратегическим звеном

0: между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
1: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске 3 прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
2: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
1: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
3: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
1: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
6: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
5: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
7: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
5: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
7: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, под трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
8: Там же через Ростов все вот это вот идет.
7: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
8: Надо ДНК
7: в Ростов ехать, ка сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там уже через год, через два кости получишь.
5: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
4: Лето.
9: Мосаме гарма.
4: Весна.
9: Бахар.
4: Осень.
9: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
11: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
10: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
12: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
10: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
12: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
13: Есть.
12: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
10: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
15: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
16: Точно.
15: Давления не было?
16: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
15: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
18: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывные и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
17: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
19: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
17: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
20: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
21: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
17: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
22: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
17: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
23: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
24: Точно.
23: Давления не было?
24: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
23: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
25: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
9: Мосаме сарма.
25: Лето.
9: Мосаме гарма.
25: Весна.
9: Бахар.
25: Осень.
9: Хизан.
25: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
27: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
26: Ну да.
27: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
26: Ага, на картошку съездите.
27: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
26: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
27: Давай.
26: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
27: Ну, классическая накачка.
26: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
27: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
26: Ага.
27: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
26: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
27: Да, два параллельных трека.
26: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
27: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
26: Почему?
27: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
26: Ну да, логично.
27: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
26: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
27: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
26: То есть чистый криминал?
27: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
26: Хороший вопрос.
27: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которые категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
26: Которые заблокируют остатки экспорта?
27: Именно.
26: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
27: Я бы сказал, это кульминация.
26: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
27: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
26: Деревни пустеют.
27: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
26: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной кампании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
27: Точно.
26: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
27: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
26: Потому что импортная?
27: Да. С Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
0: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
27: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
0: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
27: Ага.
0: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
27: Да, круговорот.
0: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
27: Хорошая метафора.
0: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
27: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
0: Думаешь, не отправят?
27: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
0: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
27: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
0: Перепишут цифры?
27: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
0: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
27: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
0: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
27: Абсолютно.
0: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
27: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
0: А что с ними не так?
27: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
0: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
27: Да.
0: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
27: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
0: В плане техники?
27: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
0: То есть им и так тяжело?
27: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
0: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
27: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
26: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
27: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
26: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
1: Угу.
26: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
27: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
26: Ага.
27: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
26: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
27: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
26: Потерянное время.
27: Это не проведенные тактические занятия, это не обслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
26: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
27: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
26: Это как?
27: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
26: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
27: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
26: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года. Они же находятся в состоянии паники.
27: О да, 100%.
26: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
27: Русскую рулетку.
26: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник, окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
27: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
26: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
27: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, ну, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
26: Жуть. Ну и третий сценарий коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
27: Да. Коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, ну, полностью игнорируется при принятии таких решений.
26: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
27: Да. Прецедент созван.
26: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, Не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
27: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
26: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – ну, это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись трудовой книжки? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
2: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
10: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
2: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
10: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
3: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
10: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
3: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
10: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
6: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
10: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
7: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
8: Видишь, санкции на пользу пошли. Да. Как я говорю, что вы плачетесь?
10: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
11: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
10: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контрактное СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
13: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
12: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
15: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
12: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Совета Республики Наталья Качанова оценила работу нового диагностического корпуса областного клинического кардиоцентра в Гродно.
16: Великолепный диагностический центр с приемным отделением и оснащение суперсовременным оборудованием, которое есть здесь, конечно, позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. Но прежде всего, это тот фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи. Это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Но мы знаем, что кардиологические заболевания – это одна из основных причин смертности среди населения. И поэтому здесь очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Здесь сделано все очень разумно, по уму. Тогда, когда пациент минимально затрачивает время на то, чтобы его обследовали и установили, еще раз повторюсь, очень точный диагноз. Ну и в дальнейшем, конечно, здесь оборудование современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. То есть здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. И это очень важно для жителей этого региона. Добрые отзывы от пациентов. Вот мы сейчас заходили в реанимацию. Он поделился и сказал, вы знаете, во многих странах побывал, приходилось сталкиваться с системой здравоохранения, но такое, как здесь, оказание медицинской помощи, такое отношение персонала, я, говорит, вот увидел впервые.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
18: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
17: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
18: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
17: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
19: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
17: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
0: Пир.
4: Вторник.
0: Мангаль.
4: Среда.
0: Будх.
4: Четверг.
0: Джумерат.
4: Пятница.
0: Джума.
4: Суббота.
0: Хафта.
4: Воскресенье.
0: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
14: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
20: Улучшение диагностической базы нашего

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Смертельное ДТП в Будокошелевском районе. Один человек погиб, семеро в больнице. На трассе М8, граница РФ, Витебска-Гомель, граница Украины, столкнулись Рено и Джетта. 65-летняя пассажирка Рено скончалась на месте. В больницу доставлены 7 человек, среди них трое детей 11, 12 и 16 лет, а также оба водителя и двое взрослых пассажиров. Причины и обстоятельства трагедии еще устанавливают. Нетипичные последствия ДТП в Минске. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД произошло необычное ДТП. 42-летний водитель «Фиат» не проявил внимательности, не выдержал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались прямо по проезжей части. В аварии никто не пострадал, если не считать урожай ягоды. В Краснополье дети решили устроить опасный эксперимент. Подставили колесо электросамоката к дворовой карусели и, нажимая на газ, разогнали ее до огромной скорости. На раскрученную карусель позвали 8-летнего мальчика, который наблюдал со стороны. От бешеного вращения ребенок сильно выгнулся в спине и почувствовал резкую боль. Мальчика госпитализировали. Экспертиза выявила ссадины, гематомы и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок провел в больнице 2 недели. Гомельские контролеры нагрянули с проверками на местные рынки и выявили массовые нарушения у продавцов овощей и фруктов. Абсолютные рекордсмены – яблоки с наценкой в 113% и виноград с завышением на 140%. В продаже нашли просроченные и испорченные дыни, томаты, редис, лимоны и кабачки. В отношении нарушителей Комитет госконтроля Гомельской области начал административный процесс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
2: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
1: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
2: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
2: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной и бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
1: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
3: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас лучше. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность.

0: Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
1: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
4: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
3: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
5: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
3: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
6: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
3: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
8: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы, мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
2: Важный сигнал.
9: Будет с Wildberries в Беларуси. Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
10: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
11: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
9: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
12: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
13: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
9: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
14: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
9: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
15: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
9: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
16: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
9: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
8: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятия во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
4: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
3: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
5: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
3: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
6: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
3: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
18: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
17: Ага, почти 40.
18: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
19: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
18: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
19: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
18: Ну да, лес никто не пашет.
19: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
18: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
19: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
18: А грибница – это же огромная сеть под землей.
19: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
18: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
19: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
18: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
19: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
18: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
19: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
18: Угу.
19: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
18: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
19: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
18: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
19: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
18: А съеденный гриб или рыба?
19: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
18: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
19: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
18: А, по химии помню.
19: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
18: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
19: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
18: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
19: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
18: То есть он не пробивает насквозь?
19: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
18: Разрывая клетки изнутри?
19: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
18: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
19: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
18: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
19: И слей воду.
18: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
19: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
18: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
19: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
18: Жесть. Осушка.
19: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
18: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
17: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
18: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
17: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
18: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
17: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
18: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
17: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
18: Это как работает?
17: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 бекерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
18: И он туда засыпает грязную ягоду.
17: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 бекерелей. Все это тщательно перемешивается.
18: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
17: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
18: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
17: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
18: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
17: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
18: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
17: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
18: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
17: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
18: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
17: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
18: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
17: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
18: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
17: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
18: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
17: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
18: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
17: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
18: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
17: и новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
18: Щитовидка страдает в первую очередь.
17: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
18: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
17: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
18: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
17: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
18: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
17: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
18: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediameter by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
20: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
1: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
21: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
1: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
8: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
1: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
0: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
1: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
10: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ну, такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
23: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
22: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
23: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
11: Фу, да они и так все это решают.
23: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
11: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
23: Ну при чем тут демонстрация вообще?
11: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
23: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
11: А в чем тогда?
23: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
11: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
23: Очень просто.
11: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
12: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик. Я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
11: Какой еще фактор?
12: Человечество. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
11: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
23: И показали, что их много.
11: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
23: Да потому что?
11: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
23: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
11: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
23: Связано и еще как.
11: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
23: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
13: Ой.
23: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
11: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
23: Ну дождалась же.
11: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
23: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
11: Я смотрю реалистично.
23: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
11: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
23: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
11: Рутина.
23: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
11: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
23: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
11: Ага.
23: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
11: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
23: Но это паранойя уже.
11: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
23: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
11: Опять геополитика.
23: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
11: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
23: Угу.
11: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
23: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
11: Угу.
13: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
11: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
13: Уезжают далеко не все.
11: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
23: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
11: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
23: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
11: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
13: Да, предлагаю.
11: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
13: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия.
23: Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
9: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
8: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет.

0: на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
1: Жилье.
0: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
2: Важный сигнал.
3: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
4: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
5: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
3: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
6: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
7: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
3: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
8: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, он Невиномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
3: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
9: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
3: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
10: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.

0: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
3: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области же проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец. Давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
4: Трактор купить.
3: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
4: Жилье.
3: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
5: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
0: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
5: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
0: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
6: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
0: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
6: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
0: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Пинске водитель сбил 11-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло во дворе дома. 33-летний водитель за рулем «Opel» ехал по дворовому проезду, когда из-за припаркованной машины на самокате неожиданно выехал 11-летний мальчик. Подросток получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. После пожара в Гродненской психиатрической больнице возбуждено уголовное дело против одного из пациентов. Пожар в Гродненском центре психиатрии и наркологии произошел в ночь на 19 июля. В результате 6 человек попали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. В одной из палат загорелся матрас. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 6 пациентов с серьезными ожогами и отравлением дымом. По предварительным данным, один из пациентов пронес в палату спички и намеренно поджег матрас. На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. В лесных грибах, ягодах и рыбе из 2 областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах. В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. По стронцию-90 превышений не выявлено. Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Более 230 деструктивных каналов нашли в соцсетях прокуроры Могилевской области с начала года. Как сообщили в областной прокуратуре, контент этих ресурсов был направлен на дестабилизацию обстановки, популяризацию протестов и распространение нацистской символики. В суды направлено 234 заявления о признании материалов экстремистскими. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
2: В Минске заработал мобильный комплекс, фиксирующий отсутствие оплаты парковок.
7: Мобильный комплекс прошел сертификацию в Республике Беларусь, то есть он полностью удовлетворяет всем требованиям для работы беларусов. В данный момент опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий, причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Единственное, что нужно, конечно, регулировать скорость движения этого транспортного средства, но очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке, то есть мобильный комплекс проезжает, через 15 минут наш сотрудник парковок столицы в пешем порядке идет и фиксирует. И если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс программно-технической парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Управляем в суд в городе Минске 77 платных парковок, из них 7 закрытого типа, 7063 парковочных места. В ближайшее время, уже вы видите, на новых улицах наложится разметка, появились трубостойки на улице Гебелева, на улице, там же появилась синяя разметка, на улице Андреевской, на улице Курихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
0: не ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
8: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
0: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
9: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
0: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
9: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
10: Есть.
9: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
0: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании.
11: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. Объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальные у нас 45-50 тысяч в день, поэтому тут еще есть определенный запас. И в рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы сегодня на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты, в том числе минимизировать и не останавливать процесс уборки, потому что из-за того, что не работает зерносушилка, останавливается вся уборка в принципе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, ну, фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны, и фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм тоже очень простой. Председатель районного исполнительного комитета, это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы, организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже вот центр – это председатель райисполкома. Плюс военный комиссар военком района и плюс руководитель руководителей сельскохозяйственных организаций. Они составляют перечни, списки вот этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
13: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
12: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
13: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
12: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
13: Угу, просто съедается.
12: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
13: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
12: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
13: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
12: Ну, есть такое, да.
13: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
12: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
13: В смысле?
12: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
13: Жесткая оптимизация?
12: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
13: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
12: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
13: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
12: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
13: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
12: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
13: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
12: Да-да-да.
13: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
12: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
13: От 2000 это...
12: 700 рублей.
13: Да, 700 рублей.
12: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
13: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
12: Штраф за бедность. Звучит мощно.
13: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
12: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
13: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
12: А качественная прослужила бы лет 5-7.
13: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
12: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
13: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
12: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
13: Ну да, около 300 тысяч человек.
12: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
13: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
12: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
13: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
12: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
13: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
12: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
13: Ой, нет.
12: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
13: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
12: И он берет технику в рассрочку.
13: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
12: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
13: Угу, формально.
12: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
13: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
12: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
13: Да, проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
12: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
13: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
12: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
13: Огороды.
12: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
13: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
12: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
13: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
12: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
13: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
12: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
13: Пенсии, пособия.
12: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
13: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
12: У него есть хоть какие-то рычаги.
13: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
12: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
13: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
12: Правило не раскачивать лодку?
13: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
12: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
13: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
12: Нулевой баланс?
13: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
12: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
13: Угу.
12: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
13: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
12: Гормоном стресса.
13: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
12: До следующей получки.
13: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
12: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
13: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
12: Детям.
13: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
12: Они видят, как товары возвращаются на полки.
13: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
12: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
13: Да, замаскированная под стабильность.
12: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
13: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
12: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
15: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
14: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
16: Я в шоке.
17: Пробка за бензином.
18: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
14: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
19: Все нормально. Везде есть.
20: Везде есть все.
19: Да. Не надо вот этих истерик.
20: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
14: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
21: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
22: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
23: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
24: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
25: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
14: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
3: так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
14: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
1: Синий.
4: Нила.
1: Коричневый.
4: Бура.
1: Зеленый.
4: Сабз.
1: Оранжевый.
4: Наранджи.
1: Фиолетовый.
4: Джамуни.
1: Красный.
4: Сурх.
1: Белый.
4: Сафед.
1: Желтый.
4: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
7: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
6: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
7: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
6: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
0: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
6: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
8: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
2: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
9: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
10: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование. То есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
2: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
11: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
2: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
13: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
15: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
6: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
6: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
15: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной и бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
6: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
16: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять наш душа. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
17: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на учет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
19: Добрый день, Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
20: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
19: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала проскочу на такси домой приехала, а выходишь в такси просто над моим домом просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки, понимаешь, что это прямо тут моим домом мир. Вообще, короче, У нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
18: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха, а в курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
3: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
18: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно

0: острове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
1: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
0: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
4: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
3: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
5: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
3: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
6: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
3: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
7: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
3: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал.

0: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
2: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
3: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
3: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО, Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
5: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
4: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
4: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
6: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
7: Есть.
6: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
9: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
10: Точно.
9: Давления не было?
10: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
9: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывные и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
1: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
12: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
1: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
13: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
14: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
1: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
15: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
1: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
16: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
17: Так точно, товарищ президент.
16: Давления не было?
17: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
16: Но я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить.
6: Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
18: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
22: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
21: Ну да.
22: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
21: Ага, на картошку съездите.
22: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
21: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
22: Давай.
21: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
22: Ну, классическая накачка.
21: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
22: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
21: Ага.
22: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
21: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
22: Да, два параллельных трека.
21: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
22: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
21: Почему?
22: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
21: Ну да, логично.
22: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
21: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
22: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
21: То есть чистый криминал?
22: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
21: Хороший вопрос.
22: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
21: Которые заблокируют остатки экспорта?
22: Именно.
21: Слушай, но если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
22: Я бы сказал, это кульминация.
21: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
22: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
21: Деревни пустеют.
22: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видит перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
21: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
22: Точно.
21: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
22: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
21: Потому что импортная?
22: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
21: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
22: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
21: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
22: Ага.
21: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
22: Да, круговорот.
21: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
22: Хорошая метафора.
21: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
22: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
21: Думаешь, не отправят?
22: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
21: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
22: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
21: Перепишут цифры?
22: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
21: Ну хорошо, допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
22: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
21: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года года звучат буквально как приговор.
2: Абсолютно.
21: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
2: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
21: А что с ними не так?
2: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
21: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
2: Да.
21: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
2: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
21: В плане техники?
2: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
21: То есть им и так тяжело?
2: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
21: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
2: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
21: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
2: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
21: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
2: Угу.
21: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
2: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
21: Ага.
2: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
21: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
2: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
21: Потерянное время.
2: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
21: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
2: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
21: Это как?
2: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
21: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
2: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
21: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26 года, они же находятся в состоянии паники.
2: О да, 100%.
21: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
22: Русскую рулетку.
21: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, сами не знают, как будет работать эта схема.
22: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
21: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
22: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
21: Жуть. И третий сценарий коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
22: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
21: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
22: Да, прецедент созван.
21: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
22: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
21: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. И третье подтверждение. Для того, чтобы эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко, Николай, снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
23: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
7: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
23: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
7: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
24: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
7: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
24: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
7: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал
20: 1566 AM. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
7: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
9: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
7: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
10: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
11: Видишь, санкции на пользу пошли.
10: Да.
11: Как я говорю, что вы плачетесь?
7: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
12: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
7: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
13: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
25: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
13: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
0: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
13: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Председатель Совета Республики Наталья Качанова оценила работу нового диагностического корпуса областного клинического кардиоцентра в Гродно.
8: Великолепный диагностический центр с приемным отделением и оснащение суперсовременным оборудованием, которое есть здесь, конечно, позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. Но прежде всего, это тот фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи. Это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Но мы знаем, что кардиологические заболевания – это одна из основных причин смертности среди населения. И поэтому здесь очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Здесь сделано все очень разумно, по уму. Тогда, когда пациент минимально затрачивает время на то, чтобы его обследовали и установили, еще раз повторюсь, очень точный диагноз. Ну и в дальнейшем, конечно, здесь оборудование современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. То есть здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. И это очень важно для жителей этого региона. Добрые отзывы от пациентов. Вот мы сейчас заходили в реанимацию, он поделился и сказал, вы знаете, во многих странах побывал, приходилось сталкиваться с системой здравоохранения, но такое, как здесь, оказание медицинской помощи, такое отношение персонала, я, говорит, вот увидел впервые.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
15: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
14: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
15: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
14: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
2: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
14: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
20: Вторник.
6: Мангал.
20: Среда.
6: Будх.
20: Четверг.
6: Джумерат.
20: Пятница.
6: Джума.
20: Суббота.
6: Хафта.
20: Воскресенье.
6: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Из первых уст.
1: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
17: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
20: Новости регионов. На радиосигнал.
14: Смертельное ДТП в Будокошелевском районе. Один человек погиб, семеро в больнице. На трассе М8, граница РФ, Витебска-Гомель, граница Украины, столкнулись Рено и Джетта. 65-летняя пассажирка Рено скончалась на месте. В больницу доставлены 7 человек. Среди них трое детей 11, 12 и 16 лет, а также оба водителя и двое взрослых пассажиров. Причины и обстоятельства трагедии еще устанавливают. Нетипичные последствия ДТП в Минске. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД произошло необычное ДТП. 42-летний водитель «Фиат» не проявил внимательности, не выдержал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались прямо по проезжей части. В аварии никто не пострадал, если не считать урожай ягоды. В Краснополье дети решили устроить опасный эксперимент. Подставили колесо электросамоката к дворовой карусели и, нажимая на газ, разогнали ее до огромной скорости. На раскрученную карусель позвали 8-летнего мальчика, который наблюдал со стороны. От бешеного вращения ребенок сильно выгнулся в спине и почувствовал резкую боль. Мальчика госпитализировали. Экспертиза выявила ссадины, гематомы и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок провел в больнице 2 недели. Гомельские контролеры нагрянули с проверками на местные рынки и выявили массовые нарушения у продавцов овощей и фруктов. Абсолютные рекордсмены – яблоки с наценкой в 113% и

0: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
1: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
0: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
1: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной и бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
0: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас тут же. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
0: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
5: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
4: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
6: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас.

0: Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
1: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
2: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
1: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
5: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
7: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в электростале.
8: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
6: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
9: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
10: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
6: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
11: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, он Невиномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
6: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
12: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
6: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
13: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
6: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
5: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно Брещане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области в основном. Там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
14: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
1: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
0: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
1: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
2: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
1: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
16: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
15: Ага, почти 40.
16: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
15: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
16: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
15: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
16: Ну да, лес никто не пашет.
15: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
16: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
15: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
16: А грибница – это же огромная сеть под землей.
15: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
16: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
15: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию Спалесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
16: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
15: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
16: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
15: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
16: Угу.
15: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
16: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
15: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
16: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
15: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
16: А съеденный гриб или рыба?
15: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
16: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
15: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
16: А, по химии помню.
15: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
16: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
15: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
16: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
15: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
16: То есть он не пробивает насквозь?
15: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
16: Разрывая клетки изнутри?
15: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
16: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
15: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
16: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
15: И слей воду.
16: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
15: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
16: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
15: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
16: Жесть. Осушка.
15: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
16: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
15: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
16: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
15: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
16: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
15: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
16: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
15: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
16: Это как работает?
15: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
16: И он туда засыпает грязную ягоду.
15: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
16: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
15: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 бекерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
16: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
15: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
16: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
15: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
16: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
15: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
16: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
15: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
16: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
15: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
16: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
15: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
16: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
15: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
16: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
15: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
16: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
15: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
16: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
15: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
16: Щитовидка страдает в первую очередь.
17: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
16: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
17: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
16: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
17: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
16: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
15: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
16: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer BY, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
19: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
18: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
20: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос, как бы, открытый.
18: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
5: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
18: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
21: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
18: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
7: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на учет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца. Угу. После родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам. И размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Оно такое самое весомое сегодня, угу, и значимое в поддержке. И оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
22: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
8: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
22: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
8: Фу, да они и так все это решают.
22: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
8: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
22: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
8: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? А всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
22: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
8: А в чем тогда?
22: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
8: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
22: Очень просто.
9: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
10: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
9: Какой еще фактор?
10: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
9: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
10: И показали, что их много.
9: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
10: Да потому что?
9: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
10: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
11: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
10: Связано и еще как.
11: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
10: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование — это способ сказать: меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
11: Ой.
10: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье — это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
11: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
10: Ну дождалась же.
11: Полгода терпеть боль — это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
10: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
11: Я смотрю реалистично.
22: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
11: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
22: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
11: Рутина.
6: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
11: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
6: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
11: Ага.
6: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
11: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
12: Но это паранойя уже.
11: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
6: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
11: Опять геополитика.
6: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
11: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
12: Угу.
11: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
12: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу. Особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты. Развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
11: Угу.
6: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
11: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
22: Уезжают далеко не все.
0: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
22: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
0: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
22: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
11: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
13: Да, предлагаю.
11: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
22: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
11: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
5: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо. Мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
2: Трактор.
5: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам. Дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
2: Жилье.
5: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже.

0: будет за электростали.
1: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не
2: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
3: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
4: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
2: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
5: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, он Невинномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
2: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
6: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про прокуратуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
2: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
7: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
2: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.

0: только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
1: Трактор.
0: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите,
2: жилье.
0: Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко, Николай, снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
5: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
4: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
5: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
4: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
6: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
4: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
6: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
4: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: В Пинске водитель сбил 11-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло во дворе дома. 33-летний водитель за рулем «Опель» ехал по дворовому проезду, когда из-за припаркованной машины на самокате неожиданно выехал 11-летний мальчик. Подросток получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. После пожара в Гродненской психиатрической больнице возбуждено уголовное дело против одного из пациентов. Пожар в Гродненском центре психиатрии и наркологии произошел в ночь на 19 июля. В результате 6 человек попали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. В одной из палат загорелся матрас. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 6 пациентов с серьезными ожогами и отравлением дымом. По предварительным данным, один из пациентов пронес в палату спички и намеренно поджег матрас. На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. В лесных грибах, ягодах и рыбе из 2 областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах. В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. По стронцию-90 превышений не выявлено. Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Более 230 деструктивных каналов нашли в соцсетях прокуроры Могилевской области с начала года. Как сообщили в областной прокуратуре, контент этих ресурсов был направлен на дестабилизацию обстановки, популяризацию протестов и распространение нацистской символики. В суды направлено 234 заявления о признании материалов экстремистскими. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
2: В Минске заработал мобильный комплекс, фиксирующий отсутствие оплаты парковок.
7: Мобильный комплекс прошел сертификацию в Республике Беларусь, то есть он полностью удовлетворяет всем требованиям для работы беларусов. В данный момент опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий, причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Единственное, что нужно, конечно, регулировать скорость движения этого транспортного средства, но очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке, то есть мобильный комплекс проезжает, через 15 минут наш сотрудник парковок столицы в пешем порядке идет и фиксирует. И если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс программно-технической парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Управляем в суд в городе Минске 77 платных парковок, из них 7 закрытого типа, 7063 парковочных места. В ближайшее время, уже вы видите, на новых улицах наложится разметка, появились трубостойки на улице Гебелева, на улице, там же появилась синяя разметка, на улице Андреевской, на улице Курихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
3: Важный сигнал.
4: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
8: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
4: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу.
9: в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
4: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
9: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
10: Есть.
9: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании.
11: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. Объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальные у нас 45-50 тысяч в день, поэтому тут еще есть определенные запасы. В рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы сегодня на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты, в том числе минимизировать, и не останавливать процесс уборки, потому что из-за того, что не работает зерносушилка, останавливается вся уборка в принципе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, ну, фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны, и фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм тоже очень простой. Председатель районного исполнительного комитета, это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы, организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже вот центр – это председатель райисполкома. Плюс военный комиссар, военком района и плюс руководитель сельскохозяйственных организаций, они составляют перечни, списки вот этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня, ну, отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
13: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
12: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
13: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
12: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
13: Угу, просто съедается.
12: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
13: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
12: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
13: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
12: Ну, есть такое, да.
13: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
12: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
13: В смысле?
12: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
13: Жесткая оптимизация?
12: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
13: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
12: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
13: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
12: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
13: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
12: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
13: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
12: Да-да-да.
13: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
12: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
13: От 2000 это...
12: 700 рублей.
13: Да, 700 рублей.
12: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
13: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
12: Штраф за бедность. Звучит мощно.
13: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
12: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
13: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
12: А качественная прослужила бы лет 5-7.
13: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
12: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
13: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
12: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
13: Ну да, около 300 тысяч человек.
12: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
13: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
12: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
13: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
12: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
13: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
12: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
13: Ой, нет.
12: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
13: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
12: И он берет технику в рассрочку.
13: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
12: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
13: Угу, формально.
12: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
13: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
12: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
13: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
12: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
13: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
12: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
13: Огороды?
12: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
13: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби. Это изматывающий физический труд.
12: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
13: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
12: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
13: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
12: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
13: Пенсии, пособия.
12: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
13: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
12: У него есть хоть какие-то рычаги.
13: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
12: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
13: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
12: Правило «не раскачивать лодку»?
13: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
12: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
13: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
12: Нулевой баланс?
13: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
12: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
13: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
12: Гормоном стресса.
13: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
12: До следующей получки.
13: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
12: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
13: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
12: Детям.
13: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
12: Они видят, как товары возвращаются на полки.
13: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом, и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
12: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
13: Да, замаскированная под стабильность.
12: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
13: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
12: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
15: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
14: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
16: Я в шоке.
17: Пробка за бензином.
18: Ни одной заправки с сотым бензином.
19: ЮПРСТ.
14: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
20: Все нормально. Везде есть.
21: Везде есть все.
20: Да. Не надо вот этих истерик.
21: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
14: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
22: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
23: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
24: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
25: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
26: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
14: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
27: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
14: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года с осени 2022.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
6: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
5: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
6: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
5: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
7: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
5: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
4: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
2: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
8: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: При этом Госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель Госстандарта Елена Моргунова.
9: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование. То есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
2: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
10: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
2: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.
3: От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
12: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
13: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
5: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
13: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
5: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
13: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
5: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
12: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе.
15: Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
5: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
16: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца. Угу. После родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ну, такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
18: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
19: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
18: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
17: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха, а в курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
20: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
17: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
14: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
17: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
21: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях

0: Век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediameter by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
1: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
2: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
3: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
4: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в

0: зон боевых действий, не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
1: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один-единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
2: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
2: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО, Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
7: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
6: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
8: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
6: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
8: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
9: Есть.
8: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
6: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
11: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
12: Точно.
11: Давления не было?
12: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
11: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
13: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
15: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
13: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
16: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
17: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
13: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
13: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
19: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
20: Так точно, точно.
19: Давления не было?
20: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
19: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить.
1: Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
22: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
21: Ну да.
22: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
21: Ага, на картошку съездите.
22: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
21: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
22: Давай.
21: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
22: Ну, классическая накачка.
21: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
22: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
21: Ага.
22: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
21: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
22: Да, два параллельных трека.
21: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
22: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
21: Почему?
22: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
21: Ну да, логично.
22: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
21: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
22: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
0: То есть чистый криминал?
22: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
0: Хороший вопрос.
22: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
0: Которые заблокируют остатки экспорта?
22: Именно.
0: Слушай, но если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
22: Я бы сказал, это кульминация.
0: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
22: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
0: Деревни пустеют.
22: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видит перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
0: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
22: Точно.
0: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
22: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
0: Потому что импортная?
22: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
0: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
22: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
0: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
22: Ага.
0: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
22: Да, круговорот.
0: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
22: Хорошая метафора.
0: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
22: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
0: Думаешь, не отправят?
22: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
0: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
22: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
0: Перепишут цифры?
22: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
0: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
22: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
0: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
22: Абсолютно.
21: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
22: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
21: А что с ними не так?
22: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
21: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
22: Да.
21: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
22: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
21: В плане техники?
22: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
21: То есть им и так тяжело?
22: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
21: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
22: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
21: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
22: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
21: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
22: Угу.
21: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
22: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
21: Ага.
22: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
21: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
22: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
21: Потерянное время.
22: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
21: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
22: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
21: Это как?
22: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
21: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
22: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
21: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26 года. Они же находятся в состоянии паники.
22: О да, 100%.
21: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
22: Русскую рулетку.
21: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, сами не знают, как будет работать эта схема.
22: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
21: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
22: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
21: Жуть. И третий сценарий коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
22: Да. Коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
21: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
22: Да. Прецедент созван.
21: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
22: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
21: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись трудовой книжки? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. И третье подтверждение. Для того, чтобы эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко, Николай, снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
23: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
9: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
23: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
9: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
24: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
9: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
24: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
9: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал.
11: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
9: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
12: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
9: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
14: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограммов ПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
19: Видишь, санкции на пользу пошли.
14: Да.
19: Как я говорю, что вы плачетесь?
9: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
15: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
25: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
16: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
1: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
16: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Председатель Совета Республики Наталья Качанова оценила работу нового диагностического корпуса областного клинического кардиоцентра в Гродно.
17: Великолепный диагностический центр с приемным отделением и оснащение суперсовременным оборудованием, которое есть здесь, конечно, позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. Но прежде всего, это тот фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи. Это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Но мы знаем, что кардиологические заболевания – это одна из основных причин смертности среди населения. И поэтому здесь очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Здесь сделано все очень разумно, по уму. Тогда, когда пациент минимально затрачивает время на то, чтобы его обследовали и установили, еще раз повторюсь, очень точный диагноз. Ну и в дальнейшем, конечно, здесь оборудование современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. То есть здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. И это очень важно для жителей этого региона. Добрые отзывы от пациентов. Вот мы сейчас заходили в реанимацию, он поделился и сказал, вы знаете, во многих странах побывал, приходилось сталкиваться с системой здравоохранения, но такое, как здесь, оказание медицинской помощи, такое отношение персонала, я, говорит, вот увидел впервые.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
20: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
18: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
20: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
18: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
0: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
18: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
13: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
5: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
11: Новости регионов. На радиосигнал.
18: Смертельное ДТП в Будокошелевском районе. Один человек погиб, семеро в больнице. На трассе М8, граница РФ, Витебска-Гомель, граница Украины, столкнулись Рено и Джетта. 65-летняя пассажирка Рено скончалась на месте. В больницу доставлены 7 человек, среди них трое детей 11, 12 и 16 лет, а также оба водителя и двое взрослых пассажиров. Причины и обстоятельства трагедии еще устанавливают. Нетипичные последствия ДТП в Минске. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД произошло необычное ДТП. 42-летний водитель «Фиат» не проявил внимательности, не выдержал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались прямо по проезжей части. В аварии никто не пострадал, если не считать урожай ягоды. В Краснополье дети решили устроить опасный эксперимент. Подставили колесо электросамоката к дворовой карусели и, нажимая на газ, разогнали ее до огромной скорости. На раскрученную карусель позвали 8-летнего мальчика, который наблюдал со стороны. От бешеного вращения ребенок сильно выгнулся в спине и почувствовал резкую боль. Мальчика госпитализировали. Экспертиза выявила ссадины, гематомы и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок провел в больнице 2 недели. Гомельские контролеры нагрянули с проверками на местные рынки и выявили массовые нарушения у продавцов овощей и фруктов. Абсолютные рекордсмены – яблоки с наценкой в 113% и виноград с завышением на 140%. В продаже нашли просроченные и испорченные дыни, томаты, редис, лимоны и кабачки. В отношении нарушителей Комитет госконтроля Гомельской области начал административный процесс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте.

0: Ковическом райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
1: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
0: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
1: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной и бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
0: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
0: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
5: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
4: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
6: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
4: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах.

0: Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
1: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
0: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
4: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
6: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
7: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.